0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
6: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.

все думаю. Где ты сейчас? Где ты? Ведь без тебя

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS 77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 4 часа в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Всем, кто чилит в этот час вместе с Авторадио, большой-большой привет! По-прежнему у микрофона Олег Пивунов. Здравствуйте, друзья! Ох, как я завидую всем, кто сейчас имеет возможность расположиться, знаете, на мягком диване, сделать музыку погромче. Красота! Хотя, чего уж говорить, я же тоже в эфире, и музыка рядом. Давайте наслаждаться ею вместе. Это первое автомобильное, движемся только вперед, страна. Еще раз привет!
1: Вот перед нами лежит голубой Эльдорадо, и всего только надо опустить паруса. Здесь, наконец, мы в блаженной Истоме утонем.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня? Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Ну, плюс. Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 5 утра.
0: Авторадио. Номер 1.

этим эфиром можно и дышать, и наслаждаться, и вообще полностью в него погрузиться. Это эфир Авторадио, друзья. Самый любимый, самый знакомый. Наслаждайтесь им в любое время. В FM-приемниках или через интернет-вещание на сайте авторадио.ру. Качайте мобильное приложение на свой телефон. Ну или просто скажите умной колонке «Включи Авторадио» и обязательно окунетесь в мир прекрасной музыки. Всем еще раз привет. У микрофона Олег Пивунов.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 6 утра в столице.
0: Авторадио. Номер один в России.

Да, мир вокруг нас все еще зеленеет, но как не прискорбно осознавать, лето неумолимо бежит к финалу. Летит, я бы даже сказал. Так что давайте его последними днями, неделями будем наслаждаться по полной. Ну и, конечно, делать это не без музыки на Авторадио. По-прежнему с вами у микрофона Олег Пивунов. Всем здравствуйте, прекрасного часа и отличного настроения вам, друзья.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой,
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон карта клиентских правил».
0: Реклама.
5: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
6: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
0: Реклама на Авторадио.
7: 58-88-88. Проходит время, гаснут лампы, стираются мили. Ему твердят, будь проще. Что ж, наверное, проще бы было не жить стремлением взглянуть на мир с экранов билбордов. И он завязывал, честно, на шнурок Пикфорда. Ей снится дочка в детском кресле в салоне авто, пока вагон метро сливает всех в общий поток. Чтобы достать до звезд, не нужно загранпаспортов. Вы именно те, мы именно то.

Ты меня зовешь, я здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 7 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Самолет на Сахалине загорелся во время тренировочных спусков. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: Самолет Ан-3 с пожарными совершил жесткую посадку и загорелся на Сахалине. ЧП произошло в Тымовском районе. Самолет принадлежит авиалесоохране. На борту находились 2 члена экипажа и 5 парашютистов пожарной сахалинской авиабазы. Всем удалось эвакуироваться, никто не пострадал. Возгорание ликвидировали на 72 квадратных метрах. Организована доследственная проверка по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».
3: Про налоги.
2: С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с 1 января 2025 года. Об этом РИА Новости сообщила доцент кафедры государственных и муниципальных финансов Университета имени Плеханова Екатерина Голубцова. Льгота доступна гражданам, которые оформили договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч.
3: Про кредиты.
2: Ставки по потребительским кредитам составят 27-30%, рыночным автокредитам 17-19%, рыночной ипотеке 15,5-17%, кредитным картам вне льготного периода примерно 32-40% к концу этого года. Такой прогноз газете «РУ» дала экономист Юлия Кузнецова. По ее словам, особенно медленно будут дешеветь необеспеченные кредиты и кредитные карты. Здесь банк несет значительный большой риск невозврата. Ипотека и качественные автокредиты способны реагировать быстрее, поскольку у банка есть залог, добавил экономист. По ее словам, поэтому даже при одной и той же ключевой ставке динамика разных видов кредитования будет совершенно разной.
3: Про нововведение.
2: Минздрав с 1 сентября вводит новые требования к оформлению карты учета диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ ведомства. Теперь врачи будут обязаны вносить в карту данные о липидном профиле пациента. В частности, будут учитываться уровни холестерина разной плотности. Кроме того, медики должны будут фиксировать предтестовую вероятность ишемической болезни сердца. По итогам второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и ультразвукового исследования брюшной аорты.
3: Про Европу.
2: Жара и засуха повредили сады Клода Моне во французской коммуне Жаверни. Об этом сообщает Art News. В саду погибли настурция и несколько других видов растений. Сотрудники группируют посадки, поливают наиболее уязвимые цветы ночью, чтобы сохранить оставшуюся растительность. Зам главного садовника музея Клода Моне заявил телеканалу France 24, что раньше сотрудники не сталкивались с ущербом такого масштаба. Жара также нарушила привычные сроки цветения растений. Садовники рассматривают возможность заменить часть флоры более теплолюбивыми видами и скорректировать цикл цветения. Однако сад при доме Моне воспроизводит образы с полотен художника, поэтому серьезные изменения могут повлиять на его исторический и эстетический облик. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек, курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Наше троекратное вау! Привет, здравствуйте всем, кто проснулся и готов встречать утро вместе с нами. Это первое автомобильное. Ну-ка, все вместе. Волна пошла. Авторадио. Молодцы. В эфире драйв-шоу «Поехали». Не дадим вам заскучать. Красную икру ест, потому что лень делать кабачковые. Вот такой вот он. Иван Броневой.
1: Всем здравствуйте, друзья. Ни одна шутка не ушла от него. Недошученный Денис Курочкин.
0: Не ушла. Держу. Как от меня уйти вообще можно, ты представь?
1: Я не знаю таких.
0: Вот именно. Назови. Никого.
1: Никого не назову,
0: да,
1: никого.
0: Ладно. Друзья, сегодня вам понадобятся солнцезащитные очки. Боюсь, что ваше зрение страдает, ведь мы сегодня ослепительны. Но вы об этом не узнаете, потому что вы же ушами слушаете, черт возьми. Мы же радио. Поэтому делайте громче и получайте удовольствие. Сегодня будет действительно классная музыка, контент, который мы для вас подготовили, отличные подарки. Все, начнем. Ну, по порядку как-то раскрывать карты. Пока, ну, нет. Пока надо проснуться. Тоже мне. Думали, сразу все выложим. Давайте с музыки начнем, а потом традиционный драйв-чат. В нем встретимся, объявим номер телефона и будем вместе с вами уже общаться напрямую. Тет-а-тет, как бы. Типа мы вам, вы нам. Вот так вот.
1: Диалог называется.
0: Границ. Я тет-а-тет это называю. Я дома-дворожденный. Все, давайте, поехали.
2: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро на Авторадио.

0: Авторадио.
1: Итак, коллеги, ребята, друзья, родственники, роднульки, давайте просыпаться, настраивать на отличный день. У нас сегодня тут, тем более, прилетела очень поучительная новость, от которой у любого владельца загородных соток сейчас знатно округлятся глаза.
2: Так.
1: Дайте что-нибудь мурашковызывающее.
2: Прям, ну, совсем?
1: Ну, такой, знаешь... из категории Леонид Каневский что-нибудь у нас есть. Двое наших граждан не смогли поехать в запланированную зарубежную поездочку, ну, потому что отпуск, да, и как бы хотелось его провести в компании друг друга, из-за обычного, внимания, борщевика на своем участке. Казалось бы, борщевик и, возможно, Египет, что их связывает. Но люди просто запустили землю, там выросли ядовитые сорнячки. Аномалия. Напоминаем на всякий случай, что для обычного дачника штраф за борщевик составляет от 2 до 5 тысяч рублей. А вот если вы председатель кооператива, ты, кстати, очень на него похож.
2: На председателя кооператива?
1: Или земля оформлена?
2: Я иду по карьерной лестнице туда.
1: Так вот, земля, если оформлена на компанию, то там сумма мгновенно улетает вообще до космических цифр. В итоге дела передали судебным приставам, а те сработали по инструкции, соответственно. Да, они же знают свою работу. И закрыли собственникам выезд из страны. Вот представляете, как обидно, когда большие,
2: за
1: важные
2: сырники.
1: Планы, да, вот рушатся из-за того, что ты просто вовремя не скосил траву у забора. И причем это даже не касается, ну, прям твоей территории, даже если вот рядом находится, с твоим участком. Я надеюсь, вы все в курсе, дачники, да? Так вот, эта история заставляет задуматься о наших привычках откладывать, опять же, мелкие бытовые дела на потом. Ведь у каждого вот в жизни что-то такое вот по-настоящему было крупное, правильно? Какие-то вот дела.
2: Был момент. Крупные дела точно были.
1: Ну да, из-за какой-то копеечной, нелепой вот лени срывалось что-то по-настоящему крупное. Так вот, мы подумали и решили организовать такую тему нашего драйв-чата. Включайтесь прямо сейчас, 8-915-459-2020. Вы сейчас в шоке будете, какой вопрос, что мы выдумали вообще. В общем, главный и интересный вопрос. Какой самый нелепый и мелкий бытовой косяк рушил ваши большие планы? А? Вот так вот. Могу?
2: Раунд.
1: Круто.
2: Все.
1: Ну, пишите. Но, ребят, ну, на самом деле, давайте, вот в последний момент, когда все рухнуло, вот вы перед самыми важными делами перепроверяете каждую мелочь? Или вот надеетесь на авось? У тебя есть такое?
2: Я один раз приехал на мероприятие, причем мероприятие было далеко вести, то есть, ну, смокинг, все дела, все как положено, планшет зарядил, ну, то есть, прям вот готовый.
1: Уверенный.
2: Все прям супер-класс. Прихожу, начинаю переодеваться, ну, все-таки не будешь же в костюме ходить. И я понимаю, что я не взял носки. Вообще никакие.
1: Это ну, то все. Есть,
2: черный смокинг, лаковые туфли и голые щиколотки.
1: Вот какой был год? Потому что иногда это было модно.
2: В декабре.
1: А, это тогда...
2: Прошлого.
1: Уролог должен был быть честным. Ну да, видите, оплошность, оплошность. В общем, ребят, пишите, делитесь своими историями. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. Кстати, очень скоро мы еще одну трендовую тему обсудим. Надеюсь, что вы после этого прикоснетесь к этому делу. Возможно, вас даже очень сильно это заинтересует. Ну а профессионалы потом нам свое мнение скажут. О чем я говорю? Через 3 минуты сами услышите.
0: Поехали!

0: Лайф-шоу. Поехали! Курочкин. Курочкин. И Броневой. Это на Авторадио.
1: Ну что, дамы и господа, как и говорили, давайте погружаться от музыки в интересные диалоги со специалистами, но прежде расскажем вам о тренде, который все больше и больше набирает оборот. Правда, мне кажется, что как-то слишком поздновато, но мне, опять же, для этого дела, наверное, и нет каких-то временных и отрезков, там, зима, весна, лето.
2: Да нет, конечно, потому что, ну, захотел, посадил, оно выросло. У тебя же всегда одна и та же температура на подоконнике.
1: Ну, не всегда, не всегда. Извините меня, тут все влияет. В общем, ребята, у зумеров новое хобби. Это огороды. Девушки, парни, ради эксперимента все началось с нее. Взяла, просто заказала помидоры, посадила их. В итоге они проросли, теперь у нее полноценный огород в квартире. Вот так вот. Кто-то взял, подхватил, говорит, а я тоже так хочу. Хотя мы этим, ребят, с вами занимались еще, наверное, лет 10 назад. Но вот, вот так вот сейчас захватывает умы молодежь и начинает выращивать на своих подоконниках что-то интересное. Мы решили пойти дальше и спросить у специалиста, а что вообще можно вырастить?
2: Какие семена сейчас популярны?
1: Насколько это дорого? Что берут люди у себя на загородные участки? В общем, давайте к специалисту.
2: Руководитель направления семена для ЛПК компании «Гавриш» Ольга Кондакова.
0: Свободное время. Поехали.
3: Ольга, доброе утро.
2: Доброе утро.
4: Здравствуйте.
3: Ольга, так как растут цены, многие стали по мелочи что-то выращивать, а может быть и не обращая на это внимания, давно выращивали что-то в домашних условиях. Подскажите нам, пожалуйста, что сейчас в топе? Давайте вот какие семена, там, например, фрукты, овощи, зелень, что возможно вырастить дома на подоконнике?
4: На подоконнике можно вырастить многие культуры. Действительно, интерес есть к этой линейке, и всегда он и был, потому что, ну, не только продуктовая какая-то зависимость есть. Люди просто хотят, возможно, отвлечься, что-то вырастить самостоятельно, своими руками, получить какой-то вот видимый, быстрый достаточно результат. Плюс съедобные. Плюс растения – это красиво. Они зеленые, они отвлекают, они живые, они растут и очень отзывчивые.
3: Да поговорить можно, если друзей вдруг нет.
2: Поплакаться, пожаловаться.
4: На окне выращивают традиционно зелень. Да, это укроп, петрушка. Петрушку даже можно выгнать, но это надо с осени заготовить, корневую петрушку, корни заготовить, они очень хорошо выгоняются весной. Можно посеять, это проще. Это можно купить семена, посеять ту же петрушку, тот же укроп. Можно вырастить небольшие томаты на окне, вот типа беты, они хорошо вырастают. Можно вырастить огурец, бериндей, например.
3: Итого у нас даже зелень получается, а небольшой вид черри, ну, это томаты.
2: Огурцы.
3: Огурцы. А что еще? А фрукты, может быть, какие-нибудь?
4: Ягоды можно, землянику, но это под досветкой обязательно, да, можно. Но на самом деле это лучше все-таки уже, конечно, балкон хотя бы иметь, потому что на подоконнике ягоды, ну, это будет, наверное, не очень вкусно.
2: Кстати, об участке. А что там популярнее всего, что в основном берут для того, чтобы высаживать уже на своих земельных участках?
3: Ну, помимо картошки.
4: Ну, у нас традиционно, и ничего не поменялось в этом году, это огурцы. Они лидируют с большим отрывом. Почему? Во-первых, потому что огурцы, они очень отзывчивые, очень скороспелые, очень стабильные, надежные и простые в выращивании.
3: Последний вопрос, который, мне кажется, интересует всех. Выросло ли
2: цены на семена по сравнению с прошлым годом? То есть вы заметили этот самый рост?
4: Смотрите, мы цены не поднимали как производители. На 80% ассортимента у нас законсервированы цены, и минимальная цена, какая есть, такая она и была. Но на части ассортимента мы вынуждены были поднять цены, и прежде всего это цветы.
2: Есть же полевые цветы, в конце концов. Пошел ромашки, понюхал и счастлив.
3: Действительно, а есть еще и обои.
4: Конечно, я мог бы выращивать только овощи, да, любой вам скажет, и агроном, и все. Но почему выращивают цветы? Потому что именно они позволяют нам подняться над суетой каждого дня и почувствовать себя свободными.
3: Ольга Кондакова, спасибо большое. Руководитель направления семена для ЛПХ компании «Гавриш» рассказала нам, что можно вырастить на подоконнике, в лоджии. Спасибо большое.
2: Спасибо.
0: Поехали. Драйв.

0: Реклама.
1: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
3: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Еламед.
5: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
6: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
7: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
10: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
11: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
18: А в каком магазине можно купить все для школы?
19: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
20: Улмакс Медуп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
21: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
22: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
23: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
24: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

0: Лайф-шоу. Поехали!
1: Итак, 7 часов и 38 на столичных, уже минут натикало. Давайте-ка перейдем к драйв-чату. Напомню, что гражданам нашим отечественным ограничили, ну, парочки одной, выезд из страны из-за борщевика на участке. Вот так вот. Не взяли, не послушали, ничего там не убрали, не скосили. Вот, пожалуйста, получить штраф и отсутствие возможности выезда. А у вас бывали случаи, когда большие важные планы рушились в самый последний момент из-за глупой какой-то мелочи? Или вашей забывчивости? Сообщений много. Давайте перейдем к озвучиванию.
0: Драйв-чат. Поехали.
1: Вот прям яркий пример о том, что Вадим пишет. Привет, ребят, меня зовут Вадим. Тема с борщевиком жизненная. Я в прошлом году тоже как-то забил на уголок забора. Так мне председатель нашего СНТ такую истерику устроил. Грозился вызвать и сотрудников, и тому подобное. Пришлось даже в складчину с соседом нанимать трактор. Ну, а насчет планов было намного круче. Поехал на важную встречу по работе. Все уже, в принципе, меня утвердили. Крутое прям. Вот то, о чем мечтал давно. Но прям в офисе наступил в глубочайшую лужу. Прям по самые не хочу. Весь был мокрый, а точнее правая нога. К тому же она была вся в грязи. Попросил перенести финальное собеседование для того, чтобы утвердить всевозможные вот эти, знаешь, контракты и так далее, оплаты. Ну, видимо, какая-то очень важная была вакансия. Так вот, директор не понял, почему и тому подобное, не вошел в положение. И, собственно, я тем самым упустил хорошую должность. Всю жизнь это помню.
2: Ну, это правда обидно. Прямо обидно.
1: Вот так вот хорошая возможность, да, и реализация вакансии просто взяла и ушла куда-то в другую сторону.
2: Ну, от таких более бытовым давай перейдем. Надежда пишет. Крупных у меня не было, но вот как-то сорвалась поездка на дачу к свекрам. Вот просто потому, что я встала в плохом настроении, и муж сделал мне пару замечаний по поводу приготовления завтрака. Психанула, сказал, что никуда не поеду, сам едь туда и точка.
1: Стою на МКАДе. Конечно, вспомнил сразу непосредственно свой случай. Самый нелепый косячок — это когда я поехал на вокзал встречать тещу, все рассчитал, выехал заранее, приезжаю, стою у вагона, а поезда нет. Полез смотреть билет в телефоне, а я перепутал Казанский с Ярославским.
2: Ну, в принципе, там
1: недалеко.
2: Дорогу перейти.
1: Да, но все же до сих пор мне это припоминают, соответственно, и говорят мне про мою невнимательность. Ну, здесь навряд ли как-то это можно соединить с темой, когда планы рухнули. Планы рухнули, возможно, у тещи. Я сидел на улице все это долгое время. Хотя, с учетом того, что там просто перейти дорогу, но там же, опять же, пока доедешь, пока припаркуешься.
2: Возможно, пока она ехала в поезде, она всему плацкарту или купе рассказала, что у меня там зять встречает.
1: Сломал ее планы на понт.
2: Да. Вас кто-то встречает, а меня зять встречает.
1: Да. Так, планы у меня тоже были, как-то и сорвались. Один раз из-за ключей закрыл машину, ключи бросил в багажник, захлопнул, а ключи от квартиры внутри машины. В итоге вместо поездки на шашлычки 3 часа ждал мастера по вскрытию замков и отдал нормальный денег. Ну, то есть закрылась машина.
2: Ну, я понимаю, да.
1: Совсем вообще. И ключами. Какая машина, непонятно.
2: Но да, там...
1: По идее, можно же всегда пальцами прям упереться в зеркало, в это стекло. И прям
2: опустить вниз.
1: Опустить его, да.
2: Но там они же подушку подсовывают специально, чтобы дверь чуть-чуть отжать, и специальной проволокой, ну или там крючком поддевают. Ну не знаю, ну может пожалел машину свою,
1: ну,
2: ласточку.
1: Планы рухнули. Рухнули. Остался без шашлыков и без денег, да. Так что вот такие дела. Пишите вы, ребят, 915-459-2020, СМС, мессенджер Макс, группа ВК. Как удобно, пожалуйста. Для того, чтобы мы как-то с вами стали чуть ближе. Кстати, мы переживаем не только за ваше настроение, но еще и за то, что высыпаетесь вы или нет. Очень скоро к нам заглянет и Роман Базунов, это сомнолог. Человек, который нам расскажет, как все-таки бессонница, как ее, ну, наверное, сказать ей нет, стоп, ты не пройдешь.
2: Ну и какие последствия могут быть?
1: Да, на что они влияют, на наш организм, будем разбирать по полочкам.
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике Астро. Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 848-42-52-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
2: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
0: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в «Автоград». Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 848-42-57-1. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
5: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
0: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Джак РФ-8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Джак РФ-8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Джак Автоград в Калуге. Подробности по телефону 848-42-52-6. И по адресу: Калуга, Тульское шоссе, 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
8: Реклама на Авторадио.
9: 58-88-88.
0: Музыка

0: Ну что, ребята, здесь Курочкин и Броневой. Всем привет, доброе утро, это драйв-шоу «Поехали». Если вы сегодня не выспались, то давайте, и это не в первый раз, не будем искать никаких отмазок, а попробуем разобраться. Вдруг это действительно не перегруз или, возможно, стресс. Может быть, это уже все. Первые звоночки не прием-прием. Привет-привет, вот тебе и бессонница. Из-за чего она появляется? Как с ней бороться? И что для этого нужно сделать? Как она, самое главное, влияет на организм?
1: Ну да, в первую очередь на наш мозг и на наше восприятие окружающей действительности. Все эти вопросы мы хотим адресовать человеку, который в этом действительно разбирается. Король снов, сомнолог Роман Бузунов.
2: Хочешь быть здоров? Поехали!
0: Роман, доброе утро!
3: Доброе утро.
0: А вы как, ну, человек профессиональный, сомнолог, должны, наверное, нам ответить точно. Вы как сегодня, выспались вообще?
3: Смотрите, а я сам соблюдаю свои рекомендации, поэтому сплю хорошо. Такой сапожник в сапогах.
0: Все понятно. У нас есть одно исследование. Собственно, мы хотим его вам озвучить для того, чтобы вы нам его разложили по полочкам, Иван.
4: Итак, ученые выяснили, что за одну бессонную ночь мозг человека стареет на 1-2 года. При этом, чтобы мозг опять помолодел, нужно просто хорошенько выспаться. Вообще, как на нас бессонница влияет, расскажите.
3: Давайте мы поймем, что сон – это процесс восстановления физических и психических возможностей организма. То, что мы используем энергию в течение дня, мы должны накопить за ночь. Более того, мозг выполняет такую очистительную функцию во сне, работает активно так называемая глиолимфатическая система, которая убирает все токсины из мозга. И если мозг не спит, то, соответственно, он не выполняет эти восстановительные функции. И когда делали так называемое функциональное МРТ, то есть смотрели фактически метаболизм мозга и его структуру, то видно было, что когда человек ночь не поспал, такие специфические изменения происходят в мозге, как будто бы он на год-два постарел. Но если потом человек следующую ночь высыпался, то ситуация восстанавливалась. Еще там были эксперименты. Если просто даже 3 часа человеку дать поспать, то все, уже такие изменения в мозге не происходят. То есть лучше хоть чуть-чуть поспать, чем вообще не спать. Или даже если человеку ограничивали неделю, 5 часов он спал, тоже мозг успевал физически восстановиться. Поэтому чрезвычайно важно хотя бы минимальную какую-то количество сна спать, чтобы не стареть.
0: Роман, а другой вопросик. А сколько можно максимально, наоборот, не спать?
3: Интересно даже. А представьте себе, если за день стареет мозг на 2 года, то за 10 дней на 20 лет постареет, а за 20 дней на 40 так можно помереть. Слишком быстро стареет. Да? Все, что люди говорят, что они спят месяцами и годами, это или просто сказки рассказывают, или это такой феномен нарушения восприятия сна. Когда человек спит, но думает, что он не спит. Но это обычно при депрессиях бывает.
4: В общем, 5 часов человеку для сна даже хватает. 8 спать не обязательно, правильно?
3: Ну, на самом деле, есть длинноспящие и короткоспящие. Короткоспящим даже 4 иногда хватает. А все-таки, вот как Эйнштейну, нужно было 10 часов. И он говорил, что изобрести ничего не могу, если меньше сплю. И мама с папой генетически вот так заложили, что вам нужно спать много. Ну, значит, вам нужно тогда спать все-таки 10 часов, а не 5.
4: Врач-сомнолог был с нами, Роман Бузунов. Спасибо вам большое.
2: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
5: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. 2 пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
6: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот. Корона.
8: Подробнее на korona.ru. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия, акции и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
12: Финальный отсчет. Только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
14: О, Инстамарт-сервис, город Москва, ОГРН 118-774-649-49-80. 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
2: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 8 утра в Москве.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В России допустили паузу в снижении ключевой ставки осенью. Об этом подробнее через секунду.
3: Про главное.
2: С большой долей вероятности Центробанк на заседании 23 октября возьмет паузу в снижении ключевой ставки. Такой прогноз для газеты «РУ» сделал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. Он не исключил, что пауза также возможна и на ближайшем заседании 11 сентября. По мнению финансиста, наиболее вероятно очень неспешное снижение ключевой ставки с шагом по 25 базисных пунктов до конца года. К сентябрю у ЦБ будут данные по инфляции за август, и если топливная история к тому времени нормализуется, то аргументов для шага хватит. Сейчас ключевая ставка составляет 14%.
3: Про мошенников.
2: Мошенники могут предлагать купить бензин, газ и дизельное топливо по ценам на 20-30% ниже рыночных с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экспертов. С 15 по 20 августа по этой схеме было похищено свыше 3,5 миллионов рублей через фишинговый сайт в доменной зоне шоп. Ссылки распространялись через профильные чаты, комментарии в новостных каналах мессенджеров, соцсети и рекламные объявления. Например, 92-й бензин на сайте мошенников стоил 52,5 рубля за литр, 95-й – 55 рублей 90 копеек, 98-й – 59 рублей, а дизельное топливо – 58,5 рублей. Через фишинговые сайты мошенники похищали у покупателей данные их банковских карт, а потом и деньги.
3: Про страхование.
2: За первые 7 месяцев года страховщики выдали на 10,5% больше направлений на ремонт автомобилей по ОСАГО, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу ЦБ. По данным Российского союза автостраховщиков, доля натурального возмещения в этом году достигла 5%, а в июне выросла почти до 8%. При этом в отдельных регионах показатель оказался значительно выше. Например, на Чукотке доля ремонта увеличилась на 14%. После дефицита автозапчастей и проблем с поставками в 2022 году страховщики практически отказались от ремонта автомобилей по ОСАГО.
3: Про нас.
2: Большинство опрошенных россиян заявили, что не сталкивались с предвзятым отношением на работе за своей внешности. 17% респондентов отметили, что испытывали такое отношение неоднократно, а 19% сталкивались с этим 1-2 раза. При этом женщины чуть чаще оказываются в таких ситуациях. Это показало исследование сервиса «Работа.ру», с результатами которого ознакомилась газета.ру. Среди тех, кто столкнулся с предвзятостью, 68% сообщили, что это происходило в процессе работы. 59% опрошенных отметили, что негативное отношение проявлялось при приеме на работу или на собеседовании. Четверть респондентов столкнулись с этим при продвижении по карьере или повышении, а 17% при увольнении. Что касается причин негативной реакции, то 54% участников исследования указали общий внешний вид, 25% назвали избыточный вес, еще около четверти – неопрятную или неформальную одежду. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек, курс евро – 98 рублей 55 копеек. Между тем, в банке игры много денег, счастливый сезон, сейчас 25 тысяч рублей. Партнер нашей игры удвоит эту сумму, это значит, очень скоро мы сыграем на 50 тысяч. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России. Движение только вперед. Драйв-шоу.
4: Мы поедем, мы помчимся, мы помчимся, мы поедем.
0: Поехали.
4: Утром ранним
0: на Авторадио.
1: Итак, друзья, продолжаем наше пробуждение. Это Авторадио, движение только вперед. И мы движемся вперед навстречу классному актуальному контенту, который для вас подготовил Андрей Рассказов.
5: Так.
1: Наш техноблогер расскажет, что нам необходимо сделать и приобрести, чтобы гаджеты были всегда в функционально работающем состоянии. Помимо этого, заглянем в наш драйв-чат, где сегодня вас спросили, собственно, ну а у вас бывали случаи, когда большие важные планы рушились в самый последний момент? Вот опишите их нам, 915-459-2020.
5: Ну и главный наш план на ближайшие несколько минут — это подарить кому-то из вас деньги из банка нашей игры «Много денег» на Авторадио. А там, ну, приличная сумма — 25 тысяч рублей.
0: Драйв-шоу. Поехали.
6: Каждое утро

0: много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
1: Не упустите шанс, друзья, прямо сейчас, этим утром, стать богаче на 25 тысяч рублей. Ну а благодаря нашему генеральному партнеру игры Озонбанку эта сумма увеличится до 50. Вот так вот, благодаря простой внимательности и, конечно, установленному гимну Авторадио вместо гудка, каждый день может приносить дивиденды. А вот 10 сентября, когда состоится третий суперфинал игры «Много денег на Авторадио», можно уже вообще кардинально свою жизнь изменить. Мы отсчитываем дни, потому что именно в этот день узнаем имя победителя, чья мечта будет исполнена. Так что поспешите вступить в игру. Время идет.
2: Ну а как это сделать? А я отвечу с радостью. Меня вот ночью разбуди, всегда расскажу. Заходите сразу же на сайт Авторадио.ру, вводите свой номер телефона, там прям специальная кнопка для этого отдельно существует. Устанавливайте в мобильном вместо гудков гимн на Авторадио, коротко описывайте свою мечту и слушайте внимательно наш эфир, ждете, когда ваш номер выберет наша радиорулетка.
1: Ничего сложного. Далее мы с вами созваниваемся, общаемся. Но опять же, если мы услышим гимн Авторадио, а если мы его услышим, 3000 рублей ваши. А назовете песню, которая играла перед игровым эпизодом, я думаю, что это не сложная задача. Вы заберете сразу 25, и Озонбанк, наш генеральный партнер, эту сумму удвоит до 50. Давайте перейдем к делу, останавливаем нашу радиорулетку.
2: И видим, что она выбрала номер, который заканчивается на 1419. Принадлежит он Наталье из Тульской области. Хочу выиграть 155 миллионов рублей. Вот не 150, не 160, а 155. Видимо, посчитана сумма.
1: На что конкретно? Хочется узнать. Наталья, откуда она?
2: Наталья из Тульской области.
1: Давайте.
2: Звоним ей. Набрали мы, нажали на все клавиши. Номер Натальи 1419, последние 4 цифры. Префикс 903.
1: Может, писала полтора, ну, знаешь, такая... Ай-ай-ай-ай-ай.
2: А, 15500.
1: Ну, как бы, знаешь, клавиатура немного залипла.
2: Да-да-да.
3: Соединение с набранным номером.
2: Ну, что ж такое?
1: Невозможное соединение. Ну, возможно, опять же, ребята, ситуации бывают разные. Связь иногда нас подводит, как и мобильные операторы периодически сбрасывают. Что? Правильно, тот самый пропуск в нашу игру, а именно гимн Авторадио. Поэтому, ребята, рекомендую еще раз и настоятельно рекомендую, повторяю, неоднократно проверять, установлен он или нет. А то 10 сентября не за горами, сами понимаете. Да и в этот день, возможно, хоба, радиорулетка выберет вновь Наталью. И на кону будет 155 миллионов рублей. А она, ну, не знает об этом, что у нее не установлен.
2: Ну, или телефон выключен. Или еще...
1: Слетел. Да, все бывает. И получается, мечта будет реализована, но другого участника. Поэтому давайте, ребят, не дайте возможности птице счастья завтрашнего дня улететь в послезавтра. Участвуйте и проверяйте. Будьте внимательны.
2: Ну, а я хочу напомнить вам, что под Новый год будет ждать нас всех с вами приятный сюрприз. Дополнительный шестой суперфинал от генерального партнера игры Озонбанка. Он исполнит еще одну мечту. Ну, а удвоить шансы на выигрыш вашей мечты вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио.
1: Тем временем в банке сумма не изменилась, как было 25 тысяч рублей, так и осталось. Но я напомню, что сегодня вы можете забрать не только 25, но и 50, благодаря нашему партнеру игры. Поэтому будьте внимательны, ребята, слушайте эфир, прям вот не отводя ушки, делайте громче. Я уверен, что кому-то сегодня повезет. Игра продолжается, радиорулетку запускаем.
0: Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио.
4: Реклама спонсора.
5: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на озон.ру/финтех/продукт в разделе «Озон карта клиентских правил».

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Форель кетус, филе кусок, слабосоленая, 150 грамм за 299 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только

0: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Тэнк 500 – флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
3: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама. И связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
5: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы. Ежегодный отпуск. Оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50 76 77.
6: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
8: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
9: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Поехали!
1: Ну что, леди и джентльмены, продолжаем наше движение, как и говорили, только вперед. И вот мы уже на встрече с нашим, не знаю, как его назвать уже, заместителем клуба радиоэлектроники. Человек, который знает все о гаджетах.
2: Завтех.
1: О проводах, да, и тому подобное. Давайте, Андрей Рассказов, послушаем его, с чем он к нам сегодня.
0: Ну и гаджеты. Гаджеты. Поехали!
1: Привет, Андрюш.
2: Привет.
3: Доброе утро.
1: Чем ты?
3: Я сегодня расскажу про самые долгоживущие гаджеты с точки зрения батарейки, автономности. Короче, когда один раз зарядил, и потом больше не думаешь.
1: Забыл.
3: И забыл, да, собственно. Быстренько начну с новинок. На нашем рынке появились две. Honor Turbo — этот смартфон. Он вышел сегодня, не знаю, в общем. В общем, только что буквально. У него батарейка 8000 с половиной мАч, кремнеуглеродная, и живет до 3 дней, заявлено. То есть ты буквально зарядил, уехал на выходные, вернулся, и он все еще живет. Его главная фича — это то, что он защищенный при этом, то есть он выживает с падения до 2.5 метров. А главный недостаток — это у него всего 2 камеры, и сверхширокоугольная, она, ну, прям вот 5 мегапикселей. Просто, ну, чтоб была. Зато цена у него приятная, достаточно 37 тысяч рублей.
1: Это поприятнее, чем 40 звучит.
3: Согласен, согласен. Вторая новинка — это часы, которые я даже успел поносить немножко. Это называются они Honor Watch 6. И тоже они являются рекордсменом с точки зрения умных часов, потому что они живут 36 дней. Хотели сказать часов, подумали, да, но нет, дней. 35 дней они заявлено живут, это в режиме энергосбережения, то есть они меряют пульс, они все делают. Единственное, что экранчик просто черненький у вас всегда будет. А если прямо использовать по максимуму, то 17 дней. В общем, это, мне кажется, отличная штука, при том, что у вас там уведомления, звонки, GPS двухдиапазонный, в общем, все есть. Стоят они 17 тысяч рублей за, вот как у меня, версия коричневая, и есть версия черная, она стоит 15 тысяч рублей. Тут, конечно, в этом блоке хочется сказать еще и про гармины.
2: Ну-ка.
3: Это, конечно, другой класс устройств, но там у них есть часы с солнечным стеклом, которое заряжается на солнце. Да. Они как бы говорят, что они вообще, ну, как бы там нет лимита. Но на самом деле по замерам всяким люди меряют там у кого-то 28 дней в режиме часов, у кого-то 40 дней. Ну, в общем, все сильно зависит от того, как много солнца часы получают. Вот. Ну и надо понимать, что гармины — это, конечно, правда, совсем другие гаджеты. Зато стоят они тоже дороже, соответственно. То есть они около 40 тысяч
2: рублей. Солнечные батарейки 40 тысяч?
3: Да, да.
2: Да ладно, больше.
3: Может быть, больше, я не спорю, но это то, что нашлось, во всяком случае, в интернете. Следующий, планшет. Самый долгоживущий планшет — OnePlus Pad 4. У него батарейка почти 14 тысяч мАч. Они живут там 20 часов видео можно смотреть. Ну, то есть вам хватит на всю неделю, если вы просто дома включаете, что-то посмотрели, выключили и так далее по делам. А если вот прям работать, то целых 2 дня полноценной работы ребята в интернете замерили. Весит, правда, много, он почти 700 грамм, стоит 45 тысяч рублей. Ноутбук самый долгоживущий, Dell XPS 16 26 года. И стоит он дорого, конечно, 180 тысяч рублей. Зато целых 2 дня работы. Это где-то 43 часа локального видео и 28 часов беспрерывного серфинга в интернете.
2: Но он, наверное, и весит там килограммов несколько.
3: Ну, слушай...
2: А батарея-то, она же тяжелая.
3: Батарея тяжелая, но она не больше, чем у MacBook, например, потому что есть параметры. Там 72 часов, у MacBook 99. Вот. Единственное, что вот цена, правда, не очень радует. Дальше, беспроводные наушники, последняя, да, это Soundcore P41. Это вот затычки как раз. Стоят они 4,5 тысячи, а живут 12 часов сами наушники.
2: Ух
3: так
2: ты.
3: Что, мне кажется, прям отличная штуковина.
1: Серьезно? Я вот свои наушники, например, заряжаю раз в 3 дня.
3: Ну, это зависит от того, сколько ты слушаешь.
1: Постоянно. И еще и к тому же на шумоподавление.
2: Они же у тебя большие.
3: У тебя же большие, да. Накладные, да. Это понятно. Есть OnePlus, например, Nothing Headphone A, полноразмерный, такие же наушники. Там 135 часов.
2: Ну, там потому что больше места для аккумулятора. Ну,
3: да,
2: сам аккумулятор больше.
3: А маленькие вот эти затычки, ну, как бы, извините, 12 часов — это прям много, потому что обычно-то они живут 6.
1: Ага.
2: Ну, в лучшем случае.
1: Давно уже с ними не сталкивался, поэтому. Все понятно. Спасибо большое. Это был Андрей Рассказов, дамы и господа, о самых электроэнергии и гаджетах, так их можно назвать?
3: Я думаю,
2: выносливых.
3: Да. Выносливых.
1: Долгоживущих и живущих. Спасибо тебе большое.
3: Спасибо, пока.
2: Пока.
0: Поехали! Драйв-шоу!

0: Классный трек в эфире драйв-шоу «Поехали», а других в эфире авторадио не встретишь, как и интересных событий и новостей. Вот, Вань, знаешь, что самое крутое в даче?
1: Ну, по моему мнению, это шашлык. И, кстати, гамак после шашлыка тоже хорошо заходит.
0: Тут ученые интересный факт подкинули. В почве живет бактерия, дай бог выговорю, Mucobacterium vaccae.
1: Браво, браво.
0: Дождь вызываю я, да. В общем, и когда ты с землей контактируешь, копаешь, сажаешь, просто босиком ходишь, она стимулирует выработку серотонина, гормон счастья. Научно доказано и даже мной проверено.
1: Ну, слушай, после дачи прям настроение всегда, вот лично у меня, улучшается. Но главное, собираться туда, это вечная проблема. Замучаешься, столько всего надо купить, потом это все надо довести, дотащить.
0: А зачем? Зачем? В Купере сделали готовую корзину, быстрый сбор на дачу. Там все, и для сбора урожая, и для заготовок, и для шашлыков, и даже спрей от насекомых. В общем, собрали все нужное для дачного сезона в одном месте.
1: Слушай, ну это класс, это прям супер. Ну я вообще хочу пожелать всем слушателям, кто вот на дачу планирует в эти выходные, пускай вам повезет с погодой, пусть осень наступит только когда мы шашлыков этих наедимся, вот прям до отвала, и все дела на даче успеем доделать. Купер вон нам облегчает задачу. Собрались за вас.
2: Реклама. От осени хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для дачи, гостей и продления лета. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime.
3: О, Инстамарт. Сервис. Город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АОЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
5: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
6: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
7: Подробности на comfgeta.t2.ru.
8: Встречайте. Лимитированная серия G-Tour Т1 в черном матовом цвете. Его силуэт притягивает взгляды даже ночью. А красные тормозные суппорты выдают настоящий характер. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта для путешествий по городу и за его пределами. Успейте купить свой G-Tour Т1 в лимитированной версии. G-Tour Т1. Безгранично близко.
9: Предложение ограничено. Подробности и наличие уточняйте в дилерских центрах. Не оферта. Реклама. ООО «Ватур Моторрос».
10: А в каком магазине можно купить все для школы?
11: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
12: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
13: Милый, собираем чемоданы.
14: Мы же только разобрали.
13: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
15: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
16: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
17: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
18: «Мир». Каждый день в твоих руках.
19: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мирпас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм, премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
20: Все инструменты РУ для профессиональных закупок, для поставок без срыва сроков, для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ для тех, кто создает.
21: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. УГРН 111-774-664-62-69.
22: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
23: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте семейный «Лада Ларгус» повышенной вместимости от 1 миллиона 134 тысяч рублей и отправляйтесь в большое путешествие. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
24: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк». Не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
25: Вот это ухватил!
26: Ура! Купила! Мое!
27: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
28: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
29: Гипер!
0: «Суперлента» гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
1: В «Ленте».
2: Авторадио.

0: Драйв-чат. Поехали!
1: Итак, ребят, тема сегодняшнего драйв-чата. Бывали ли у вас случаи, когда большие важные планы рушили самый последний момент? Об этом сегодня общаемся. 915-459-2020. СМС, мессенджер Макс, группа ВК. Собственно, все открыто. Пишите. Как это делают многие? Вот я собирался покупать квартиру, и мне нужны были деньги срочно на первоначальный взнос.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Помыла машину, выставила утром, ну, на продажу. Выезжая с работы вечером домой, проехала метров 200 на светофоре, когда разворачивался человек, снес мне бампер. Ни прав, ни страховки, ничего. Машину я не продала, около года на ней ездила, очень пригодилось ее наличие. Вот так вот. С первоначалкой выкрутилась, без ее продажи. Но все равно, видишь, последний момент, возможно, это был знак. Возможно, это как раз был тот самый момент, когда вот нужно было еще раз остановиться и подумать, и лишний раз не продавать машину.
2: Это правда. Есть такое сообщение от Димы, говорит, что была возможность заработать нормальные деньги. Клиент позвонил, объяснил ситуацию, мы с ним сошлись по цене, причем цена была очень для меня приятная, решила бы много моих вопросов жизненных и бытовых. Все классно, договорились, что я наберу его буквально через сутки. Ну и что вы думаете? Я телефон просто, когда чистил кэш, взял и удалил. Я красавец. Он мне больше не звонил.
1: Привет, ребят. 3 года назад решили мы с женой на машине съездить с друзьями в Казахстан. Проехав 1500 километров практически на границе, выяснилось, что у меня просрочен паспорт. 45 забыл поменять. Назад километров 200 ехали молча. Я представляю, как ты всех выбесил, Саша. Представляю. Потом жена выдала. Я, говорит, даже развестись с тобой не могу. У тебя паспорт просрочен.
2: С юмором.
1: Да. Но через полгода на Новый год все же съездили. Александр закрыл этот гештальт и все-таки всех довез. Но уже, наверное, с другим настроением ехали. Очень сильно подготовлены. Надеюсь, ребята, что и вы подготовились к нашей музыкальной встрече в игре под названием «Федя. Дичь», в рамках которой в очередной раз мы достали со дна. А зачем мы это делаем, непонятно. Но вы просите, мы это делаем. В общем, игру, музыкальную шкатулку откроем для вас через несколько минут. Звоните.
2: 258-3320, код Москвы 495.
0: Драйв-шоу.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: «Мясной гурман».
6: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
7: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
8: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 540615.
9: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
10: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
11: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
12: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
13: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
12: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
14: JQJ7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQJ7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
0: Реклама на Авторадио.
15: 58-88-88.
0: Музыка

0: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
1: Ну что, все любители острых ощущений и безудержного веселья сегодня могут побороться за приз, который им придется по душе. Два билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
2: По этим билетам вы можете посетить 65 аттракционов, 5 шоу, как экстремальные, так и аттракционы для спокойного, семейного отдыха.
1: Ну что, посмотрим, удастся ли там оказаться Алексею из Москвы, который дозвонился раньше всех. Лёшка, привет.
3: Да, добрейшего, ребят.
1: Ты откуда вообще? Тебя очень
2: из другой слышно. Комнаты, как будто, да.
1: Ну-ка, возьми трубку нормально.
3: Из Москвы.
1: Да мы...
3: Я из Москвы.
1: Здорово.
3: Из Москвы.
1: Трубка возьми нормально, пожалуйста. Оригинальным способом.
3: Взял уже, да, вот так вот.
1: Во, еще ближе, здорово. Прекрасно.
3: О, отлично.
1: Так, а тебе никто не отвлекает, ничто не мешает?
3: Не-не, слава богу, всех прогнал.
1: Прогнал? Ты, ну, зря. Мог бы вокруг себя компанию собрать. Тебе даже помогли. Ну да ладно. Давай перейдем к игре. Она сложная, но не в правилах, а только в восприятии. Твоим ушам будет сложно, как и многим слушателям, потому что это не простые песни. Это песни из категории «Дичь». И вот что мы будем с тобой делать.
2: Итак, смотри, сейчас ты услышишь песню, которая реально существует. Мы нашли ее на просторах интернета. И твоя задача будет ее послушать. Не всю, конечно, трек неожиданно прервется. Предложим тебе три варианта продолжения. Если выберешь правильный, то заберешь обещанный билет. Если не справишься, ну тут уж извини, тогда ничем помочь не сможем.
1: Тебе все понятно. Что еще раз?
3: Ничего страшного, говорю.
1: Ничего страшного. Ну и хорошо, раз ничего страшного. Итак, с кем мы сегодня сражаемся?
2: Это странная история. Название коллектива, ну, «Ксенон» и «Особенный». Название трека мы сказать не можем, как бы, но вот «Ксенон» и «Особенный» — коллектив, о котором нет инфы практически никакой. 21-го года песня, все.
1: Ну, знаешь ли ты таких? Скажи, пожалуйста, нам.
3: Не, вообще первый раз слышу.
1: Первый раз.
2: Может, к лучшему.
1: Возможно, но мы сейчас это исправим ситуацию и устраним этот пробел. Итак, слушаем, поехали.

0: Вот так вот.
1: Неожиданно.
0: Прервался этот трек, а вот теперь продолжение.
1: Я смешал себе мохито, сразу целое корыто, и ударил по мохите. Где? Кто я? По мохите!
0: Вариант номер два. Я смешал себе джинтоник, славь Россию за тектоник, снова пьяный, снова дэнсим, я крутой, как Боря Ельцин.
1: Ну и третий вариант. Чего уж
0: ритма, конечно.
1: Теперь терять нечего, я и третий озвучу. Значит, я смешал себе ром-колу и пошел с ром-колой в школу. Трудовик мне не откажет, выпьет и спасибо скажет.
0: Пожалуйста, Алексей, вот тебе три варианта. Мохито, джинтоник,
2: ром-кола. Мне больше всего нравится про Ельцина. Второй вариант, это как так вот.
0: Как-то тебе ближе и роднее. Что-то знакомое ты услышал, да, в этом тексте?
2: Да, Борис Николаевич, да.
0: Понятно. Другие варианты мы рассматривать даже и не планируем.
2: Ну, я не знаю, наугад, пальцем в небо, второй.
0: Пальцем в небо, наугад. Слушай, прикинь, у тебя будет какой счастливый палец, если ты сейчас попадешь в верный ответ. Уверен? Точно? Оставляем его?
2: Ну да, пусть будет.
0: Ну, пускай будет. Два раза я пытался ему помочь.
1: Хотел третий, но уже...
0: слышу в голосе уверенность. Стальное, вариант номер два, проверяем. Окей, проверяем.

0: Но это правильный ответ.
1: Радоваться этому.
0: Как бы это странно не звучало.
2: Более выпить любил, поэтому...
0: Да слушай, все мы иногда расслабляемся, понимаешь? Поэтому и тебе предоставляем такую возможность. Как и обещали, ты, Алексей, получаешь 2 билета в один из крупнейших парков развлечений «Остров мечты».
1: Поздравляем. Поздравляем! По этим билетам сможешь уже сейчас испытать более 65 аттракционов, 5 шоу в крытой и уличной частях парка. А кроме того, попасть на торжественное открытие нового уличного пространства 5 сентября. Ну и, конечно, покататься на абсолютно новых аттракционах.
0: Да, абсолютно безалкогольное, классное, отличное времяпрепровождение.
1: Согласен.
0: Вот, поэтому, ребята, всем советуем. А мы же тем временем закрываем нашу шкатулочку и кидаем ее вновь на дно, потому что плавно переезжаем в новый час. Там нас ожидает Петр Баканов на очередном автомобиле, а также подведение итогов нашего драйв-чата. Напомню вопрос, бывали ли у вас случаи, когда большие важные планы рушились в самый последний момент? Вот об этом нам напишите.
3: Поехали! Реклама спонсора. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 1 билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750. 0+. Реклама. Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
4: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер Косо. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
5: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе «Трейдинг» в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
3: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
6: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
7: Знаете, чем отличается подарок из универмага «Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. Универмаг в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
8: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
9: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Stenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
3: Авторадио. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 9 утра в Москве.
3: Новости.
11: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. В Хабаровском крае подтопило дворы, дороги и дачи в 18 населенных пунктах. Об этом подробнее через несколько секунд.
12: Про спонсора.
13: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
12: Про главное.
11: В зону паводка на Амуре и реке Уссури в Хабаровском крае попали 18 населенных пунктов. Об этом сообщили в МЧС региона. По мере смещения паводка на Амуре и Уссури в зону подтопления попадают новые участки местности. В Амурском районе подъем уровня Амура привел к подтоплению дач и дорог. При этом в Хабаровске, Хабаровском и Нанайском районах обстановка остается стабильной. Новых подтоплений не фиксируется.
12: Про расследование.
11: ФСБ задержал иностранца, пытавшегося запустить на железнодорожном вокзале в Москве дрон для поиска цистерн с нефтепродуктами, разведки зданий органов госуправления, объектов транспортной инфраструктуры и мест скопления граждан. Об этом сообщили в Центре общественных связей ФСБ. Мужчина задержан в Мурманской области при попытке выехать в Норвегию, передает РИА Новости. Возбуждено уголовное дело по статье о теракте. Задержанного заключили под стражу.
12: Про продукты.
11: Бананы в крупных российских торговых сетях за последний месяц подешевели почти на 8%, а их цена начинается от 110 рублей за килограмм. Об этом РИА Новости рассказал председатель ассоциации компании «Омниканальной розничной торговли» Станислав Богданов. По его словам, основной объем поставок обеспечивает Эквадор. На долю этой страны приходится свыше 95% всего импорта категории. Один из сортов этой страны отличается длительным сроком хранения до 50-60 дней, тогда как у сортов из других стран, этот показатель обычно не превышает месяца. Богданов отметил, что россияне каждый год потребляют примерно 1 400 000 тонн бананов. По его словам, это одна из самых востребованных позиций во фруктовой категории. В зависимости от формата магазина, покупателям доступно от 1 до 3 видов бананов. Это весовые и фасованные, а также мини-бананы и красные бананы.
12: Про столицу.
11: Температура воздуха в Москве начнет плавно снижаться с 24 августа. Об этом РИА Новости рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, на следующей неделе погода в российской столице начнет готовиться к осеннему сезону. Уже в ближайшее воскресенье, 23 августа, в город придет холодный фронт, но, по словам метеоролога, его выраженность будет слабой. Температура воздуха достигнет 22-25 градусов. В понедельник также будет погожим, но посвежеет. Под утро ожидается 11-14 градусов. В дневные часы воздух прогреется до 19-22, отметил Тишковец. Далее температура воздуха в Москве продолжит постепенно снижаться. Официальный курс доллара 85 рублей 13 копеек. Курс евро 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
14: Реклама.
13: Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». О, парк развлечений ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
14: Авторадио. Номер один.

0: Финальный час драйв-шоу «Поехали» уже стартовал. В студии по-прежнему у микрофона Иван Броневой.
1: Денис Курочкин.
0: Обещаем только лучшее, только отличное настроение, конечно же, улыбку. Давайте покажите ее всем, Иван.
1: Видите? Я улыбаюсь.
0: И вы в том числе, пускай завидуют. Итак, друзья, в этом часе мы займемся тем, что будем подводить итоги нашего драйв-чата. Сегодня, напомню тему, бывали у вас случаи, когда большие, важные планы рушились в самый последний момент из-за глупой какой-нибудь там бытовой мелочи или забывчивости, или задач, которые вы отложили на потом. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК.
1: Ну, а совсем скоро мы будем общаться с нашим автоэкспертом, узнаем, на каком автомобиле он приехал сегодня и стоит ли нам о нем подумать.
2: Драйв-шоу. Поехали! Каждое утро.

0: Итак, ребят, не стоим на месте. Каждая минута проходит с пользой, и это не исключение. Прямо сейчас к нам уже припарковался Петр Баканов. В очередной раз готов нам просветить и осветить нас благодаря автомобилю.
1: Да?
0: Осветить нас.
1: Осветить нас.
0: Это другой человек делает.
1: Хотя визуально. Все, слушаем.
0: Нет, он все-таки просветит нас.
2: Тест-драйв. Поехали.
3: Привет,
4: доброе утро.
3: Привет,
4: доброе утро.
3: Привет.
4: Сегодня у нас очень важная новинка, потому что это номер один среди иномарок на российском рынке. Это Havail Jolion, обновленный в очередной раз. Предыдущее обновление было в 2024 году, и вот в 2026 очередные плюшки, которые получила машина. Это, так сказать, работа над ошибками, а где-то улучшение.
0: Смотрел статистику, говорят, что он вошел в топ тех китайских авто, которые перешагнули 300 тысяч.
4: 230 тысяч.
0: Ну и как бы нормально себя чувствует.
4: 300 тысяч километров?
0: Да,
4: или...
0: да.
4: Я немножко про другое. Ну, насчет 300 тысяч не могу сказать, но могу сказать, что уже 230 тысяч Джолионов колесит по России с 2021 года. Как раз завод отметил такую дату. Вот, ну давайте вернемся, что самое главное. Главное, получил обновленный Jolion. Новый мотор 1.5, у которого мощность вроде та же, 150 лошадиных сил. Я говорю конкретно про полноприводные версии. Но крутящий момент вырос с 230 до 270 ньютон-метров. Вот эта прибавка что дала? Во-первых, улучшение в динамике на целую секунду. То есть теперь он разгоняется за 9,1 вместо, ну, там, почти 10 секунд. Лучше разгоняется, вот скажем так, с зоны средних оборотов. И, кстати, стал немножко экономичнее, что сейчас актуально. Расход топлива в среднем режиме снизился с 8,2 до 7,6 литров. Вот какая была раньше претензия к Jolion, что вот он плохо ускорялся где-то вот со средних оборотов. Сейчас этого нет. Напомню, что мотор по-прежнему этот комплектуется 7-ступенчатым роботом. А, но также остался и прежний мотор, турбомотор 1,5 на 143 силы. Он идет либо с 6-ступенчатой механикой, либо с 7-ступенчатым роботом, но это только на переднеприводных версиях. То есть новая полторашка только на полном приводе. Дальше. Изменился интерьер. Достаточно сильно передняя панель. На что ругались прежде? Помните, там была такая шайба-крутилка вместо селектора трансмиссии. Все промахивались с драйва в ручной режим. Теперь этого нет. Теперь классический джойстик. Вот так можно выразиться. Вот. Мощность беспроводной зарядки увеличили до 50 ватт. Наконец-то появился беспроводной Apple CarPlay и Android Auto. То есть они обновили софт мультимедиа и добавили туда еще голосового ассистента. 300 команд он знает, но честно могу сказать, что пользоваться им особого толка нет.
0: Ну, Passat стало удобнее.
4: Она стала удобнее еще в 2024 году, потому что появилась регулировка руля по вылету. Но, кстати, могу сказать, в отличие там, от того же Tenet, либо Cherry, ты сидишь здесь ниже. Вот это, кстати, удобнее, чем вот нет вот этого ощущения табуреточности. Хотя все равно руль хочется еще придвинуть к себе. Далее идем. Сам, кстати, обод руля стал толще. Угу. Тоже приятно. Появилась крутилка громкости и выключение магнитолы. Вот,
0: для тех, кто любит все-таки
4: да, механические клавиши. Да. Новые подстаканники появились, они глубже стали, и они теперь можно их объединить в единый лоток. Ну, вот также USB Type-C появился, помимо USB Type-A. То есть такие точечные улучшения, но которые действительно сделали машину более такой вменяемой, взрослой и понятной. И, скажем так, это была работа по отзывам клиентам.
0: А доступной ли она стала?
4: Она, кстати, не сильно изменилась в цене, не сильно подорожала. Базовая версия стоит 2 миллиона 49 тысяч на переднем.
0: Нормально.
4: Комплектация комфорт с механикой.
0: 2 миллиона 40 тысяч?
4: Да.
0: 2 миллиона?
4: Да. Дальше, если мы говорим про робот Optimum, на переднем приводе это 2 миллиона 449 тысяч. Если на полном приводе, это 2 миллиона 599 тысяч. Ну, а в топе, ну, я пропускаю, еще одна есть версия премиум, там 2 миллиона 649 тысяч. Ну, а вот топовая версия со всеми плюшками и пирогами стоит 2 миллиона 899 тысяч рублей.
1: Но это без скидок.
4: Без скидок,
1: еще
4: да.
1: Еще и скидки.
4: Это вот, ну, если будут, то хорошо. Но самое главное, что действительно широкий диапазон, и конкуренты в том числе не дремлют. Почему они спохватились все вот это вот улучшить?
0: Потому есть что выбрать.
4: Да,
0: ну и
4: да.
0: Обратная связь.
4: Конечно,
0: естественно,
4: конечно,
0: это всегда приятно.
4: Конечно.
0: Спасибо, Петь. Еще раз о чем?
4: Обновленных Havail Jolion.
0: Обновленных Havail Jolion. Классно. Спасибо.
2: Поехали.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр сливочный «Натура» 400 грамм за 369 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
3: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк. Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
4: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова. Музыкальная студия.
6: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
7: Я Светлана Калошина, генеральный директор застройщика «Атмосфера». Ваше безупречно удобное проживание в умных квартирах ЖК «Зеленый» – моя личная ответственность. Поэтому мы собрали команду профессиональных дизайнеров, которая создала умные планировки квартир с гардеробными и мастер-спальнями. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
9: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 8 48 42 5 2 6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
10: Первый сезон в «Атмосфере» особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
11: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
12: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
13: Жилой комплекс «Орбита-2» на правом берегу – это ваша новая возможность. Школы, сады, магазины, парки – все в шаговой доступности. Современные квартиры с продуманной планировкой. Выбирайте, что вам по душе – с ремонтом, без ремонта или вайтбокс. И все это по приятной цене. Подробности в офисе продаж на Кирова, 39, офис 410.
14: Телефон 75-77-88.
13: Начните новую жизнь уже сегодня.
15: Застройщик ОСЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте nashdom.rf.
6: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
15: Вход свободный. Все подробности на fskaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.

0: шоу на Авторадио.
1: Доброе утро, дамы и господа. Это драйв-шоу «Поехали» в эфире Авторадио. Продолжаем в студии работать. Здесь Иван Броневой.
2: Денис Курочкин.
1: Прямо сейчас переходим к теме, с которой столкнулись многие наши слушатели по всей стране. Мы тоже столкнулись с ними.
2: Это правда. В последние дни многие российские пользователи интернета и по совместительству клиенты крупных банков столкнулись с тем, что сайты кредитных организаций буквально не открываются. Я в том числе. Потом выяснилось, что не открываются они в зарубежных браузерах. Ну, понятно, в каких, я думаю, не нужно называть. А в Яндекс.Браузере, например, открываются легко.
1: Разобраться, что это за магия такая, мы позвали Илью Никонорова, руководителя продуктовой команды Яндекс.Браузера.
0: Деньги есть. Поехали.
1: Илья, доброе утро.
3: Доброе утро.
2: Так, Илья, ну если серьезно и кроме шуток, тем-то, ну, реально важно и серьезно, речь идет о кибербезопасности, самой ее, пожалуй, такой чувствительной части, денежной. Если коротко, что сейчас происходит, что случилось, почему нельзя теперь спокойно зайти на сайты банков в Хроме, в Safari и многих других браузерах?
3: Ну, первое, что нужно понимать, это то, что, во-первых, ничего с вашим банком не случилось.
1: Точно.
3: Никакой компрометации данных ваших не произошло.
1: Угу.
3: Все в порядке, паниковать не нужно. Значит, просто есть определенный нюанс. В чем он заключается? Есть такая штука, как сертификаты доверия.
2: Так.
3: Эти сертификаты — это своего рода цифровой паспорт для сайта, который выдается организациями, которым по умолчанию доверяют браузеры во всем мире. То есть есть конечное число организаций в мире и в России теперь тоже, которым доверяют браузеры. Зачем вообще это происходит?
1: Вот зачем?
3: Этот цифровой паспорт выдается в тот момент, когда пользователь хочет установить соединение с сайтом через браузер. И нужно убедиться, что тот, с кем он обменивает сейчас данными, действительно тот, за кого он себя выдает.
1: Ну, то есть тот банк, куда я хочу зайти.
3: Тот банк, куда вы хотите зайти. Потому что представьте себе, что вы сидите, например, в кафешке с публичным Wi-Fi, подключились к нему, и, вообще-то говоря, любой, кто этот Wi-Fi имеет доступ к этому каналу, может, после того, как вы набираете в своем браузере адрес вашего банка, перехватить это соединение и что-то с ним сделать. Например, понаблюдать данные, которые в нем передаются.
2: Но зайти в банк вместе с тобой,
3: может,
2: получается.
3: Может быть, модифицировать, да. И что происходит? Происходит, что, во-первых, да, нужны алгоритмы шифрования, которые не позволяют прочитать это. А во-вторых, ну, даже если ты будешь очень круто шифроваться, но шифроваться ты будешь не с тем, то есть на той стороне будет злоумышленник, а не банк, то какая разница, какие алгоритмы шифрования ты используешь, ты все равно общаешься не с тем, что называется.
1: Ну, то есть,
3: и для этого нужен этот паспорт.
1: Мы с этим, вот этими сертификатами и паспортами что должны? Минцифры идти, загружать их в эти сертификаты доверия, в браузер?
3: Что? Ну вот смотрите, коротко, что произошло. Один из крупных международных сертификационных таких центров стал отзывать сертификаты у некоторых российских организаций. И, соответственно, после того, как он их отозвал, сейчас при заходе через браузер, фактически этот паспорт не работает, и браузер вас предупреждает: внимание, соединение не защищено.
1: Да, мы это видели.
3: Да. И как раз, пожалуйста, будь аккуратен, значит, не заходи сюда. Что можешь с этим сделать? Да,
2: можно игнорировать.
3: Можно игнорировать. Не рекомендую. Вот почему уже только что объяснил. И домашним сетям, вспомните, сколько у вас Wi-Fi сетей на одну квартиру от ваших соседей торчит. И в публичных сетях очень не рекомендую игнорировать это предупреждение, потому что то, какие несекьюрные пароли на Wi-Fi, ну, небезопасные, да, какие люди к ним подключаются, вы все это, на самом деле, не контролируете почти никак. И, правда, эта система довольно опасна для того, чтобы в ней незащищенным бегать. Например, можно украсть ваши данные и дальше использовать их для социальной инженерии. Звонить вашим родственникам с данными, про которые знаете только вы.
1: Ну, понятно, еще и голос поделать.
3: Вот, конечно, да. Ну и чего похуже может произойти. Поэтому, что нужно сделать? Нужно этот самый сертификат приобрести. Вот, допустим, есть сайт вашего банка. Международный центр отозвал сертификат у этого банка. Есть НУЦ, Национальный удостоверяющий центр, Минцифра, который выдал этому банку сертификат, и можно этот сертификат использовать. Теперь можно ему доверять. Но этому сертификату от НУЦа доверяют не все браузеры. Яндекс.Браузер доверяет, а некоторые международные браузеры не доверяют.
2: Так.
3: Поэтому у вас два пути. Первый путь. Просто использовать Яндекс.Браузер.
1: Сам
3: в нем
1: простой.
3: Все работает по умолчанию. Не надо ничего думать, ничего там, какие-то кнопки нажимать, бояться.
1: Но...
3: Ну и второй вариант, да, можно установить сертификат Минцифры себе в операционную систему, но это требует какого-то количества действий.
2: Навыков.
3: Кнопки понажимать, да,
1: лень.
3: И так далее.
1: Вот. Большинство лень.
3: В целом, да, честно говоря, да, большинство как будто бы не будет заниматься.
1: Ну, подводя итог, решение у нас два. Самостоятельно установить сертификат, конечно, потребуется это, наверное, все-таки техническое какое-то образование.
2: Я пробовал, серьезно, у меня не получилось.
1: Ну, тогда второй вариант, установить Яндекс.Браузер, в нем уже все нужные сертификаты есть. Вот и все, собственно, так что, ребят, пользуйтесь на здоровье.
2: А у нас в гостях был Илья Никоноров, руководитель продуктовой команды Яндекс.Браузер.
0: Поехали! Драйв-шоу на Авторадио.

0: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
1: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
2: С услугой «Выгодно вместе» от Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
3: Подробности на accountogeta.t2.ru.
4: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
5: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум». Срок акции «Бесплатное обслуживание по карте Платинум» август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
6: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
7: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: На старт, внимание, школа! «Спортмастер» предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. «Адидас», «Ума», «Фила», «Капа» и «Денис» со скидкой 30% по 6 сентября.
15: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
16: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
17: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.vital.ru.
18: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
19: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
7: Слушайте, ребята, слушайте скорей! Лента приготовила сюрприз для детей! Ждут тебя в ленте счастливые моменты! Подвесы новой серии! Легенда мини-ленты! Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак! Непростые игрушки! Твой личный сад! Подробности на сайте, если не знаком! Мини-лента.лента.ком!
3: Акция с 22 августа по 7 октября 2026 года.
10: Авторадио.

0: Ну, в нашем случае мы просили вас написать и с самого утра объявляли номер телефона и тему. Давайте еще раз повторю. 915-459-2020, смс-мессенджер Макс и группа ВК. А плясали мы от истории, которая случилась с нашими согражданами, которых ограничили в возможности выезда из страны за борщевика на участке. Ну, как бы вот так вот их оштрафовали. Попросили сначала, ничего не сделали, а потом, увы, ах, как бы извините, пока не устраните, никуда не поедете. Ну, ребята в итоге сделали, но чуть-чуть потратили много времени, поэтому и вас спросили, а были ли случаи, когда большие важные планы рушились из-за каких-то вещей в последний момент, а вы даже об этом и не подумали. Итак, поехали, подводим итог.
1: Драйв-чат. Поехали.
0: Итак, что у нас есть к этой минуте, друзья? Значит, привет, поехали. А насчет штрафов за сорняки, это они, конечно, жестко, но порядок должен быть, пишет Валентина. Я тоже поехал на важный экзамен как-то в свое время, в институт всю ночь учила, приезжаю, захожу в аудиторию, а мне говорят: девушка, ваш экзамен был вчера, вы перепутали расписание. Вот это было такое разочарование в себе, просто передать не могу, пришлось на пересдачу идти осенью, понимаешь? То есть тоже закрутилась голова. Проблемы, проблемы. Затянули и забыла о важном.
2: Ну, вообще лучше не затягивать, как показывает практика. Если что-то откладываешь на потом, это потом может просто и не случиться. Оля пишет: был случай в детстве еще, правда, собирались всей семьей на море, представляете, с ночевкой. Но проблема: машина была одна, и запорожец принадлежал хорошему другу семьи. Решили, что старшие, мама, папа, дядя поедут на электричке налегке, а все, сгрузим все вещи, значит, в этот запорожец, и нас, трое детей, как раз тетя и бабушка, поедем на автомобиле. Мобильных тогда не было, ну и в итоге родители уехали, а запорожец, как это с ним часто происходило, решил никуда не ехать. В итоге родители с дядей прокуковали на берегу в легкой одежде, а у моря той ночью было прохладно. Вот.
0: Про путешествие есть еще вдобавок от Димона, который говорит: был у нас нелепый случай, лет 10 назад мы с супругой купили путевки в Турцию. Ну, считали, что у нас паспорта лежат на своих местах, все нормально, все хорошо, их же не трогают до самого последнего момента, правильно?
2: Конечно.
0: Как бы, ты помнишь, что вроде бы там дата еще есть и есть, ну, я имею в виду срок действия. Ну, а когда уже собрались ехать в аэропорт, оказалось, что паспортов-то нет на месте. Мы перерыли всю нашу квартиру вверх дном, даже разбирали шкафы все. Нет. В итоге вспомнили, что у нас старший сын улетел на стажировку там в другую страну. И случайно в сумке, с которой он уехал, лежали наши загранпаспорта, которые благополучно как раз заходили там, находились, за океаном. Мы посидели, погрустили немного. И в итоге поехали в Краснодарский край отдыхать, так как российские паспорта у нас, слава богу, были на месте. Единственное, что пришлось, конечно, это потерять деньги за путевку в Турцию. Нам их никто не возместил. Это от Димона. А как, подожди, купили тогда путевку? Там же тоже нужен загранпаспорт, чтобы его оформить.
2: Не знаю. Может быть, на кого-то на одного покупали, а потом вписать должны были.
0: Я не знаю.
2: Ну, мне тоже непонятно. Обычно данные-то вводятся.
0: Ну, короче, он до сих пор грустит и пишет, что надо всегда все заранее проверять.
2: Надо.
0: И они готовятся в последний момент.
2: А мы для чего этот драйв-чат задумали вообще? Чтобы вы заранее вот все свои планы проанализировали и все заранее подготовили, чтобы потом не было таких ситуаций в вашей жизни.
0: Готов от Оксаны услышать сообщение, когда мечта разрушилась?
2: Ну, прям совсем грустно.
0: Однажды, много лет назад, решили купить квартиру с мужем. Ну, бывает такая мысль. Залетает раз в жизни. Так вот, легли вечером спать с этой мыслью, что с утра поедем оформлять, покупать. Год не указывает, но утром просыпаемся, собираемся, включаем ТВ, а там передают, что доллар в два раза подпрыгнул в цене. Так разбились наши планы. Вот, спасибо за эту отбивку. Представляешь?
2: Ну, таких примеров я знаю много. Ну, вот я лично знаю таких несколько.
0: Хотел купить гараж, пишет Евгений, но мне вовремя не отдали долг. Соответственно, не купил. Вот так вот. Но самое обидное, что, оказывается, продавец мог подождать. Но я это узнал уже поздно. Ну, то есть он просто не приехал.
2: Не сказал, просто, да, потерялся.
0: Ну, как-то ладно и ладно, чего уж человека. Говорит, не приеду. Тоже бывают такие случаи, но это уже, знаешь, как бы долг, который не вернули. Тут уже есть человек, считай, забыл. Считай, не твое. Как-то люди очень редко, нормально приходят и возвращают то, что взяли. потому что считается, что это как будто бы твое.
2: А потому что берешь чужое, отдаешь свое.
0: Да. Но в любом случае, ребята, я надеюсь, что благодаря сегодняшнему драфчату вы вспомнили о каких-то важных делах, которые нужно срочно завершить, чтобы они потом вам никак не помешали в достижении той или иной цели. Будь то там покупка, будь то какое-нибудь путешествие или еще какие-нибудь важные дела, вон даже экзамены. Да, надеюсь, вы все помните. На этом драйв-чат у нас завершен. Спасибо большое всем, кто отреагировал, написал. Ну, вы класс, вы топ, вы на 10 пальцев вверх.
2: На все пальцы, получается.
0: Ну да.
2: Ну класс.
0: Я не посчитал на ногах просто. Вы, короче, ну вау, вау, спасибо.
1: Драйв-шоу. Поехали. Каждое утро.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике Астро. Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

Что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59 33 29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова 25.

0: шоу.
1: Поехали! Курочкин, Курочкин и Броневой. Это на Авторадио.
2: Прощаемся, до свидания, всего хорошего, будьте счастливы, улыбайтесь, чтобы ни одна тучка вас сегодня не настигла, пока!
3: Все?
2: Ну а что тянуть-то? Хочется людям музыки, хочется танцевать. Все, пора, осталось пару часов и домой. Что мы будем перечислять? Ну да, был сегодня Баканов, ну молодец, рассказал про машину. Ну был еще у нас Илья Никаноров, рассказал, что нужно делать и куда заходить, чтобы вашим зайти на через браузер и посмотреть, что происходит на... в мобильном приложении, если оно не работает, у вашего банка. Ну, было же, было.
3: Было, было. Оля была, ну, Кондакова, все. Да, она рассказала, как выращивать, да, дома растения приятные.
2: Про бессонницу пообщались с Романом Бузуновым, как она влияет на организм и как от нее избавиться. Андрей Рассказов рассказал про самые мощные...
3: вот, выносливые.
2: Гаджеты, которые необходимы. Все, достаточно? Пока, ребят, ну, классных вам минут музыкальных. Слушайте Авторадио, получайте удовольствие, не отвлекайтесь на дела. Они подождут.
3: Сосредоточьтесь только на удовольствии.
2: Да, все, но время уже кайфовать. Ну, позвольте себе это хоть раз в недельку. Я думаю, что сейчас это как раз то самое время. Все, пока, Иван Броневой.
3: Пока, Денис Курочкин.
2: До свидания, Иван Броневой.
3: Пока, Денис Курочкин.
1: Драйв-шоу. Поехали. Поехали. Каждое утро. На Авторадио. Реклама.
4: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на maslofree.fitauto.ru.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
7: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация и стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
8: Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы. Темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас.
9: Категория 6+.
10: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
11: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат. Адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Havail Pro и на сайте havail.ru.
12: Милый, собираем чемоданы.
13: Мы же только разобрали.
12: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
14: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
15: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
1: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица, 10 утра.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. ФСБ заявила об активизации попыток Киева совершать теракты. Об этом подробнее через секунду.
0: Про главное.
2: Украина активизировала попытки совершения терактов в Москве и Подмосковье с помощью беспилотников малой дальности с запуском их в непосредственной близости от целей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ФСБ. В ведомстве подчеркнули, что такие действия предпринимаются на фоне нарастающего давления российских военных на линии боевого соприкосновения. Помимо этого, Киев через мошеннические колл-центры пытается втянуть обманутых россиян в подготовку терактов с использованием дронов. Злоумышленники представляются сотрудниками Центробанка, Росфинмониторинга, налоговой службы или ФСБ, после чего убеждают потенциальных жертв, что для возврата потерянных средств нужно участвовать в спецоперациях российских правоохранительных органов. Гражданам поручаю подбирать места для установки беспилотников, замерять уровень сигнала сотовой связи и проверять наличие мобильного интернета. Также им предлагают покупать дроны на маркетплейсах или забирать их из тайников.
0: Про расследование.
2: Причиной жесткой посадки самолета «Антри» на Сахалине стала остановка двигателя воздушного судна. Об этом сообщает пресс-служба регионального агентства лесного и охотничьего хозяйства. По предварительным данным прокуратуры, «Антри» совершил жесткую посадку в 2 километрах от посадочной площадки «Зональная» в Сахалинской области. Судно загорелось, пожар был локализован, люди не пострадали. На борту находились 8 человек, 2 члена экипажа авиакомпании «Добролет», у которой агентство арендует судно, летчик-наблюдатель и 5 парашютистов Сахалинской авиабазы. Все смогли самостоятельно эвакуироваться из самолета.
0: Про мошенников.
2: Искусственный интеллект помогает мошенникам делать схемы более убедительными, быстрыми и персонализированными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям. Главная опасность нейросетей для пользователей заключается не в том, что мошенник теперь может сделать поддельное видео, а в том, что искусственный интеллект позволяет сделать весь обман более убедительным, быстрым и персонализированным. Эксперты отмечают, что наиболее известным вариантом использования нейросетей мошенниками стали подделка голоса и изображение человека. Также преступники используют искусственный интеллект при создании убедительных грамотных сообщений, имитирующих деловую переписку и адаптированных под конкретного человека. Особенно это опасно в схемах с фишинговыми ссылками.
0: Про нас.
2: Свыше 80% дохода россиян в первом квартале ушло на покупку товаров и оплату услуг. Это следует из данных Росстата, передает ТАСС. Еще почти 15% доходов россиян пришлось на обязательные платежи и взносы. Сюда же входят налоги и другие обязательные выплаты. На покупку недвижимости граждане потратили около 3% своих доходов. Ранее экономический аналитик и социолог Дмитрий Алексеев рекомендовал россиянам откладывать от 5 до 20% дохода на черный день. Также лучше не хранить всю сумму наличными дома. Эксперт уточнил, что накопленная сумма должна покрывать обязательные расходы семьи на период от 3 до 6 месяцев. Это в том числе платежи за жилье, траты на еду, транспорт и лекарства. Официальный курс доллара сегодня 85 рублей 13 копеек. Курс евро, установленный Центробанком, 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

0: главный вопрос.
1: Обязательно на все вопросы мы найдем с вами ответы, решим задачи и с чувством выполненного долга отправимся отдыхать. Ведь выходные на подходе. Пятница на календаре, которую мы проведем вместе с Авторадио. Олеся Соболева у микрофона. Ловите большой привет и делайте громче, потому что у нас в эфире что не песня, то к деньгам. Счастливый сезон нашей фирменной суперигры «Много денег» продолжается. В призовом фонде, напомню, 5 миллионов рублей, 5 ваших заветных желаний. Два из них мы уже осуществили. На очереди третье. В третьем суперфинале случится самое настоящее чудо. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливого мечтателя, чье желание будет исполнено. Может быть, это будете вы. Но наверняка вы уже знаете, чего вы хотите. Признавайтесь себе, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио, указывайте мечту на нашем сайте и слушайте эфир внимательно. 10 сентября, возможно, вашу мечту мы и исполним. Ну а сегодня, возможно, вас мы сделаем богаче, потому что пока мы движемся в сторону третьего суперфинала, играем на деньги в банке 25 тысяч рублей. В любой момент позвоним, спросим, какая песня была в эфире, назовете верно, заберете всю сумму, а генеральный партнер игры удвоит ее. То есть 50 тысяч рублей на горизонте. Желаю вам удачи, много денег и чтобы все ваши мечты сбывались вместе с Авторадио.

0: Реклама. Будет меньше трат?
1: Да, в магазинах да.
0: Бедро куриное без крестцовой части. 1 килограмм за 269 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefizda.ru.
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
3: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете?
4: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар «Караоке» на Плеханова, музыкальная студия.
7: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Роспотребнадзор заблокировал более 600 миллионов продаж молочной продукции с мая 2024 года. Реализация несоответствующих стандартам товаров пресекается еще на этапе расчета с покупателями с помощью цифровых инструментов. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ведомства. За время действия разрешительного режима на кассах было предотвращено свыше 357 миллионов продаж товаров с истекшим сроком годности. Логотип цифрового рубля в приложениях банков будет ярко-красного цвета, который в Центробанке называют дофаминовым. Об этом РИА Новости сообщила директор департамента национальной платежной системы регулятора Алла Бакина. Ранее она отмечала, что все системно значимые банки готовы к широкому внедрению цифрового рубля с 1 сентября. С этой даты в их приложениях появится кнопка для открытия цифровых кошельков. Регулятор установит ежемесячный лимит на пополнение с безналичного счета в размере 300 тысяч рублей. При этом средствами на самой платформе можно будет распоряжаться свободно, а все операции для граждан останутся бесплатными. Перед началом учебного года россияне чаще выбирают подарочные сертификаты в практичных категориях. На маркетплейсы, продукты, электронику, косметику и книги. Об этом сообщает газета «РУ» со ссылкой на сервис подарочных карт. Самые популярные категории в этом году остались маркетплейсы. На них пришлось 31% продаж подарочных сертификатов. Средний чек по универсальной карте вырос с 3166 рублей в прошлом году до почти 4000 в этом. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: «Еламед».
6: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйте со специалистом.
7: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
8: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
9: Милый, собираем чемоданы.
10: Мы же только разобрали.
9: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
11: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
12: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
13: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
14: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
15: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3-4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
16: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов Краснопресненская набережная 12, подъезд 3, офис 901.
17: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
18: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
19: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
20: Как я по всему этому соскучился!
19: «Адский шеф». 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
21: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД.
1: Ну что, дорогие друзья, это игра по правилам и суперфинал, в котором мы определим победителя среди наших суперфиналистов. Я напомню, что на протяжении 2 месяцев они сначала становились лидером недели при прохождении онлайн-теста на сайте Авторадио.ру, а после блестяще подтверждали свои знания в эфире. И по правилам игры двое финалистов, занявших первое и второе места в рейтинге, сразятся прямо сейчас в последней эфирной схватке за главный приз, за новый современный смартфон. Я представляю наших героев, точнее героинь. Финал у нас женский. Они обе поделили между собой первое и второе места. Имеют по 3 балла за игру в эфире. Их лучшие попытки прохождения теста на сайте Авторадио за все время проекта — это 10 верных ответов за 21,78 секунды. Итак, финалистка номер 1 Наталья из Курска. Здравствуйте, Наталья.
2: Здравствуйте.
1: Приветствую вас, поздравляю с выходом в финал. Ну и давайте знакомиться с вашей конкуренткой, финалистка под номером 2 Ирина из Уфы. Ирина, приветствую вас.
2: Здравствуйте.
1: Вот это да, вот это мы с вами придумали. 3 девицы, как говорится, в эфире Авторадио в проекте «Игра по правилам». Ну что, я рассказываю вам вкратце, объясняю, что будет происходить. Каждый из вас я задам по 3 вопроса, связанных с правилами безопасного движения на перекрестках. У каждой из вас будет по 30 секунд на ответ, и задача ответить правильно на максимальное количество вопросов. Уложиться в это время, кто ответит верно на большее количество, побеждает. Если правильных ответов будет равное число, я буду задавать вам дополнительные вопросы до тех пор, пока мы не выявим имя победителя. Ну что, понятны правила?
2: Да, понятно.
1: Вот это молодцы, вот это девчонки, боевой настрой. Тогда погнали. Наталья, мы играем сначала с вами. Ну что, попробуем?
2: Я готова.
1: Ну все, поехали.
0: Игра по правилам.
1: Итак, первый вопрос. Я запускаю таймер. Если на перекрестке работает светофор, чем должен руководствоваться водитель? Сигналами светофора или только дорожными знаками приоритета?
2: Сигналами светофора.
1: Торможу таймер, и это правильный ответ. Давайте о нем и расскажу. Если перекресток регулируется светофором или регулировщиком, водитель должен выполнять их сигналы. Знаки приоритета на таком перекрестке не работают. Я запускаю таймер. Вопрос номер 2. Если на перекрестке горит зеленый сигнал светофора, всегда ли водитель может сразу начинать движение? Наталья.
2: Водитель должен убедиться в безопасности движения и пропустить завершающих переход пешеходов и проезжающих на желтый сигнал светофора транспортное средство.
1: Я останавливаю таймер. Итак, проверяем. И это правильный ответ. Даже на зеленый нельзя выезжать, если за перекрестком образовался затор, и водитель будет вынужден остановиться, создав препятствие для движения в поперечном направлении. Наталья, у нас остается буквально 12 секунд. Нам нужно прямо сейчас с вами ускориться. Третий, финальный вопрос. Я запускаю таймер. Итак, можно ли развернуться на перекрестке, если стоит знак «Поворот налево запрещен»? Наталья.
2: Можно.
1: Я останавливаю таймер. Наталья, и это правильный ответ. Конечно, можно. Поворот налево. Если есть знак «Поворот налево запрещен», то он запрещает именно поворот налево, но не запрещает развороты. Это частая ловушка. Я вас поздравляю. 3 из 3. Спасибо. Наталья, вы уложились в 30 секунд. Теперь пришла очередь нашей второй финалистки. Ирина, вы здесь?
2: Да, я здесь.
1: Ну все, Ирина, у нас нет пути назад. У нас есть 3 правильных ответа от вашей конкурентки. Вам нужно тоже 3 раза правильно ответить. Ну что, вы готовы?
2: Я готова.
1: Ну тогда поехали.
0: Игра по правилам.
1: Я запускаю таймер, и мы начинаем. Первый вопрос. Водитель выезжает с парковки у магазина на дорогу. Должен ли он уступить пешеходу, который идет по тротуару перед выездом?
2: Да, должен.
1: Я останавливаю таймер. и мы проверяем. Ваш ответ. Все правильно, нужно уступить, потому что при выезде с прилегающей территории водитель обязан уступить дорогу не только транспортным средствам, но и пешеходам. Мы переходим ко второму вопросу. Я запускаю таймер. Итак, кто имеет преимущество при въезде на перекресток с круговым движением, при отсутствии знаков приоритета? Тот, кто уже едет по кругу, или тот, кто въезжает на круг?
2: Тот, кто в круге.
1: Я останавливаю таймер. Итак, мы проверяем ваш ответ. И это правильный ответ. При въезде на перекресток, являющийся круговым движением, водитель обязан уступить дорогу тем, кто уже движется по такому перекрестку. Ну, мы с вами продолжаем. Ирина, у нас третий, финальный вопрос. И остается совсем немного времени, а конкретно 10 секунд. Готовы?
2: Да.
1: Я запускаю таймер. Третий вопрос. Можно ли завершить проезд перекрестка, если ты въехал на него на зеленый, а затем включился красный сигнал светофора?
2: Да.
1: Я останавливаю таймер, и вы укладываетесь. И это правильный ответ, потому что можно завершить проезд, убедившись, что другие участники движения, те, для кого включился зеленый, вас пропускают. Иначе есть риск создать аварийную ситуацию. И что, у нас с вами получается ничья, Ирина, Наталья, по 3 правильных ответа. Мы с вами хорошо идем, получается. Ну, тогда у нас запасной вариант и дополнительный вопрос для вас. Начинаем мы с Натальи. Если Наталья дает правильный ответ, то она и побеждает в нашей игре по правилам. Если нет, то переходит право ответить второй финалистке Ирине. Ну что, вы готовы?
2: Да.
1: Тогда наш решающий вопрос в игре. Так, алло.
2: Мне отвечать или как?
1: Но сначала отвечает Наталья, а потом, если Наталья отвечает неверно, переходит ход к Ирине.
2: Интересно.
1: Так.
2: А как мне быть?
1: Мы начинаем с Натальи, и наш вопрос звучит следующим образом. Вам предстоит... поговорим о треугольниках. Есть такая специальная разметка в виде ряда треугольников, нанесенных поперек дорожного полотна острыми вершинами к водителю. Если вы подъезжаете к ней, значит ли это, что нужно обязательно остановиться? Наталья.
2: Это говорит о том, что нужно остановиться в этом месте, если мы с вами обязаны уступить дорогу другим участникам дорожного движения. Если просто с поперечных направлений есть транспортные средства, которые мы обязаны уступить, мы обязаны остановиться на этой разметке и уступить этим транспортным средствам дорогу.
1: К сожалению, это неправильный ответ. Наталья переходит ответ к Ирине. Ирина, ваш ответ.
2: Не обязательно останавливаться.
1: И это правильный ответ. Не обязательно останавливаться. Потому что по правилам разметка в виде треугольника не требует обязательной остановки. Она лишь предупреждает, что вы приближаетесь к дороге. Если есть помехи, мы останавливаемся. Если нет, можно просто снизить скорость и аккуратно ехать дальше. Я вас поздравляю, Ирина. Вы большая молодец. Этот коронный решающий вопрос, собственно, вы и взяли. Ура! Поздравляю, но помните, вы получаете главный приз проекта – суперсовременный смартфон. Помните, что это не повод отвлекаться на телефон во время езды за рулем, даже несмотря на то, что вы его выиграли в проекте при поддержке государственной автоинспекции. Поздравляем нашу финалистку. Ну а Наталью, занявшую почетное второе место, мы тоже поздравляем. Ей достается набор памятных призов от Авторадио. Слушайте Авторадио. Безопасных вам дорог, друзья.
0: Игра по правилам на Авторадио. При поддержке госавтоинспекции МВД России и ФКУ дирекция программы ПБДД. Реклама.
3: Топ-5 покупок месяца.
4: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
3: Амода C5. Добавить стиля.
4: JQ J7. Впечатлить друзей.
3: Амода C7. Собрать взгляды.
4: JQ J8. Подчеркнуть свой статус.
3: А выбрать нужно только одну?
4: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru. «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
6: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
0: Музыка

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: «Авторадио». Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 11 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россия импортирует топливо для нормализации рынка.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Россия начала импортировать топливо, чтобы нормализовать ситуацию на энергетическом рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подтвердил, что правительство приняло необходимые правовые акты, чтобы можно было выпускать топливо более низкого класса. Мера касается бензина и дизельного топлива, стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4.
1: Про школу.
4: В день школьники не должны посещать более 7 уроков. Об этом говорится в методических рекомендациях Министерства просвещения России. Для первоклассников предусмотрен отдельный режим нагрузки. В сентябре и октябре им разрешено проводить не более 3 уроков в день, а в ноябре и декабре до 4. Продолжительность занятий в этот период должна составлять 35 минут, а с января по май уроки могут длиться до 40 минут. Для учащихся других классов установлены следующие ограничения. Во вторых, четвертых классах допускается не более 5 уроков в день, при этом один раз в неделю возможно проведение шестого занятия за счет включения физической культуры. В пятых-шестых классах максимум составляет 6 уроков, а в седьмых-одиннадцатых – 7.
1: Про волонтеров.
4: Волонтеры помогают регулировать работу АЗС в Калуге. Персонал в зеленых куртках вежливо разъясняет водителям новые правила. Напомню, для снятия напряженности на крупных автозаправках в черте города ввели систему «Чет-нечет». Работа волонтеров помогает оптимизировать потоки на АЗС и экономит время водителям. Правила для четных и нечетных госномеров введены решением областного оперштаба. Новые ограничения не распространяются на заправки, расположенные вдоль трасс. Также свободно могут заправляться автомобилисты, которым требуется дизельное топливо. Действовать эта мера будет до стабилизации ситуации с поставкой бензина в регион.
1: Про ярмарки.
4: Ярмарка, приуроченная ко Дню Калуги, будет работать на пешеходной части Театральной улицы с 21 по 30 августа. С 9 до 19 часов гости смогут приобрести сувенирную продукцию, кожгалантерею, дизайнерскую одежду, изделия из льна, текстиль для дома, украшения ручной работы, кондитерские изделия, мед, чай, мясные деликатесы, сыры и многое другое. Все желающие также смогут попробовать шашлык, выпечку, холодные и горячие напитки.
1: Про рекорды.
4: Робот-бариста из столицы КНР претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса. Он приготовил 202 чашки кофе за час. Рекорд установлен во время открытия первой в мире беспилотной кофейни. За минуту машина прошла все этапы от помола зерен и заваривания до выдачи напитка клиенту. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 56 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Радиоканал «Авторадио».
0: Без возрастных ограничений.
9: Плюс они менее зависимы от ипотеки.
3: Эксперт добавила, что в крупных городах России эта тенденция должна сохраниться в ближайшем будущем.
1: Про зарплату.
3: Зарплата россиян достигнет 273 тысяч рублей к 2045 году, если будет расти на 5% ежегодно. Такой прогноз в разговоре с газетой «РУ» сделал бизнес-аналитик Александр Высоких. Ранее сервис «Суперджоб» выяснил, что россияне считают зарплату в 273 тысячи рублей необходимой для того, чтобы быть счастливыми. По словам Высоких, есть отрасли, где уровень 273 тысячи уже фактически пройден. Так, в Москве средняя зарплата в финансах в начале года составляла около 398 тысяч рублей, а в IT-сфере около 323. В добывающей отрасли Южно-Сахалинска около 528 тысяч, но это не массовое явление.
1: Про акции.
3: В Чувашии в поселке Кугесе зажгли первый в России вечный огонь в честь военных медиков. Проект мемориала военным врачам был реализован в рамках всероссийской акции «Газпрома. Храним огонь победы». Для газификации мемориала на нем установили газогорелочное устройство и присоединили к магистральным сетям. Частицу пламени доставили с монумента воинской славы в Чебоксарах. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
1: Авторадио.
10: номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
1: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
1: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
1: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк» где угодно вне «Озон» на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озонкарты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озонкарта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта» клиентских правил.
0: Реклама.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте. В студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Правительство направило свыше 3,5 миллиардов рублей на обеспечение стабильной работы объектов электроэнергетики Белгородской и Курской областей. Об этом сообщается на сайте правительства, пишет парламентская газета. Средства пойдут на возмещение расходов на строительство, реконструкцию высоковольтных линий и подстанций. Решение поможет обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии в дома и соцобъекты приграничных регионов, уверены в правительстве. В Москве запустили регулярные рейсы на остров Фукок во Вьетнаме. Их будет выполнять Аэрофлот с 15 октября дважды в неделю. Самолеты из Москвы будут отправляться по четвергам и воскресеньям из Шереметьево. Обратные рейсы будут прилетать по пятницам и понедельникам. Вьетнам – одно из самых популярных направлений российских туристов. Спрос соотечественников на отдых там вырос на 50%. По словам вице-президента Российского союза туриндустрии Юрия Барзыкина, к концу года Вьетнам планирует посетить около миллиона российских туристов. Более 700 флагов украсят Москву в честь Дня государственного флага. Он отмечается завтра, 22 августа. К празднику преобразятся здания и мосты, а также городской транспорт. В частности, триколоры появятся на Большом Москворецком, Большом Каменном и Новоарбатском мостах. Об этом рассказал заммэра столицы Петр Бирюков. На медиафасадах домов книжек на Новом Арбате покажут поздравительный ролик. На электросудах включат праздничную подсветку, а на указателях в метро появится тематическое оформление. В данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
2: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они... А ты дома. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. Зачем? Чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
9: О, Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
10: Знать все наперед – суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
11: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на t-bank.ru. АО «Т-банк».
12: На старт, внимание, школа! В спортмастере шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
9: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Калуге сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Травматология экспертного уровня в клинике «Астро». Консультация и диагностика, противовоспалительная терапия, лечение заболеваний суставов, малоинвазивные артроскопические операции, пластика связок. Прием ведет врач-травматолог-ортопед со стажем более 20 лет. Калуга, Циолковского, 67/1, телефон 22-20-60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице полдень.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Главная новость к этому часу. Количество самозанятых в России превысило 17 миллионов. Об этом подробнее через несколько секунд.
2: Про спонсора.
3: Спонсор – акционерное общество «Елатомский приборный завод».
2: Про главное.
1: Количество плательщиков налога на профессиональный доход в России выросло до 17 миллионов 263 тысяч по сравнению с данными регистрации на конец прошлого года, когда их было около 15,5 миллионов. Такие сведения содержатся на платформе поставки данных Федеральной налоговой службы. Таким образом, число самозанятых с начала года выросло почти на 12%. Их выручка составила около 300 миллиардов рублей. Ну а самыми распространенными среди плательщиков НПД – отраслями с апреля 2022 года остаются услуги ремонта, автоперевозки, IT и услуги красоты.
2: Про цены.
1: Цены на социальные позиции сахара в 6 регионах России снизились на 7%. Об этом сообщила пресс-служба Федеральной антимонопольной службы, передает ТАСС. В ФАС отметили, что снижение цен на отдельные позиции сахара произошло благодаря соглашениям между региональными властями и участниками рынка в рамках разработанного постановления правительства. Это касается в том числе Курганской, Оренбургской, Ростовской, Липецкой, Орловской, Ивановской областей, а также Карелии и Крыма. В службе добавили, что большая часть документов касается 24 категорий социально значимых продовольственных товаров. Среди них хлеб, молоко, сливочное, подсолнечное масло, куриные яйца, мясо птицы, свинина, говядина, гречневая крупа, картофель, капуста и другие продукты.
2: Про автомобили.
1: Из 47 миллионов 700 тысяч легковых автомобилей, зарегистрированных в России, только 6% имеют дизельный двигатель. В стране насчитывается 2 миллиона 860 тысяч таких авто. Об этом в своем телеграм-канале сообщил директор аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков. Среди автомобилей в возрасте до 5 лет на долю дизельных машин в российском парке приходится только 2,5%. Столь низкий объем дизельных авто связан с тем, что подавляющее число китайских автомобилей имеют бензиновый или гибридный двигатель. Доля дизеля у китайских брендов едва превышает 1%. При этом именно китайские машины в первую очередь пополняют свежий российский автопарк.
2: Про книги.
1: Самыми популярными детскими книгами первого полугодия стали «Чебурашка 2. Официальная новелизация» и «Приключения Незнайки и его друзей Николая Носова». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аналитиков. На третьей строчке рейтинга находится пособие Валентины Дмитриевой «Рисуем за 30 секунд любых животных». Далее в списке такие книги. 500 увлекательных заданий для малышей 5-7 лет, 7 чудес света, все секреты человека, дядя Федор, пес и кот. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 55 копеек. Наталья Беляева, служба информации.
0: Реклама спонсора.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
0: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Авторадио. Номер один в России.

Много любимой музыки в эфире Авторадио. Делайте громче, ловите привет. У микрофона Олеся Соболева. И не стесняйтесь подпевать. Да и вообще, меняйте гудки в мобильном на гимн Авторадио. Слушайте эфир внимательно и делитесь своей мечтой на нашем сайте. И участвуйте в счастливом сезоне нашей фирменной суперигры «Много денег». Играем мы каждый день, и все ближе. У нас третий суперфинал. 10 сентября мы узнаем имя нашего счастливчика, чью мечту мы и исполним. Напомню, в призовом фонде 5 миллионов рублей и 5 ваших заветных желаний. Очередное сбудется 10 сентября в эфире главного автомобильного радио страны. Сейчас в банке 25 тысяч рублей. Сегодня их кому-то из вас и отдадим, а генеральный партнер игры удвоит выигрыш, то есть 50 тысяч рублей, слушая Авторадио.

0: Реклама.
1: Идеальная пара туфель. Та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
2: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
3: Впервые в Калуге. Шапито Московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
4: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
5: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
6: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
5: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
7: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные.

0: назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
1: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
2: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
3: «Мясной гурман».
4: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
5: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
6: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении, постукивании, движении молнии, плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция», ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция» для надежных путешествий.
7: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
8: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
9: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
10: Реклама на Авторадио.
11: 58-88-88.
10: Музыка

0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Самой затратной статьей расходов при сборе ребенка к новому учебному году стала одежда. Об этом сообщает портал news.ru со ссылкой на страховщиков. До 60% затрат россиян уходит на приобретение школьной и спортивной формы. Сейчас сборы в начальную школу обходятся почти втрое дороже, чем при переходе в средние и старшие классы. Эксперты отмечают, что 46% респондентов признались, что в этом году планируют сократить дополнительные школьные траты. Например, вместо покупки пособий планируют самостоятельно распечатывать интернет-версию учебников, уменьшить расходы на нужды класса и внеклассной активности. При этом четверть респондентов считают школьные расходы необходимостью и не планируют их сокращать. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, которые были заключены с 1 января прошлого года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Льгота доступна гражданам, оформившим договор со страховой компанией на себя или близких родственников сроком от 10 лет. Вернуть уплаченный налог можно суммы взносов в пределах 400 тысяч рублей в год. При оформлении договора в пользу детей лимит увеличивается до 500 тысяч. 8 из 10 россиян против публичных конфликтов с работодателями. Это показал опрос сервиса Superjob. 8% участников исследования считают однозначно допустимым выносить личные трудовые споры в соцсети, блоги или СМИ. Еще 12% скорее склоняются к этому, полагая, что иногда только так можно достучаться до недобросовестного начальства. В данный момент у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Вот это ухватил!
1: Ура! Купила! Мое!
2: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
3: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на avito.ru 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
9: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
10: «Корона».
11: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
12: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
14: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
15: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
16: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
17: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
18: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
19: А в каком магазине можно купить все для школы?
20: «Фамилии». Скидки до 85% на бренды для школы.
21: У «Максима Групп», Москва, улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
22: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
23: Как я по всему этому соскучился!
22: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильных телевизорах страны. 16+.
24: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Сегодня преимущественно без осадков и до 22 градусов. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. По прогнозу нейросети Яндекса, завтра в нашем городе дождь. Ночью до 16 тепла, днем 20-22 градуса. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку. Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.

0: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
0: JQ-J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ-J7 в «Автоград». Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
2: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
0: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу: Калуга, Тульское шоссе, 14. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
3: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

0: Tu cuerpo es pa' dar la alegría y cosas buenas. Dale a tu cuerpo alegría, Macarena. Macarena.
1: ¡Ay! Радиоканал Авторадио Калуга. Без возрастных ограничений.
2: Авторадио. Первое автомобильное радио.
3: В Калуге час дня.
2: Новости.
4: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
5: Трамп объявил о начале экономической операции против Ирана.
4: Подробности последуют.
6: Про главное.
5: Соединенные Штаты начинают масштабную экономическую кампанию против Ирана после отказа Тегерана заключить сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Тегеран не воспользовался предоставленной возможностью, поэтому США с этого дня начинают самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринимавшуюся против какой-либо страны. Трамп отметил, что США намерены добиться изоляции Ирана в беспрецедентных масштабах. При этом он предупредил о последствиях для государств, которые оказывают поддержку Тегерану. Одновременно глава Белого дома обратился к союзникам США с призывом присоединиться к Вашингтону.
6: Про Китай.
5: Посол Китая в Москве Джан Ханьхуэй выступил за то, чтобы безвизовый режим между двумя странами действовал на постоянной основе. Сейчас россияне могут находиться в Китае без визы до 30 дней. Такие же условия действуют для граждан КНР при поездках в Россию. Нынешний порядок рассчитан до конца 2027 года. Ранее в российском МИДе сообщали, что Москва и Пекин уже обсуждают возможность сделать безвизовый режим постоянным. По данным Минэкономразвития, в первом квартале этого года число взаимных туристических поездок достигло 825 тысяч. Это вдвое больше, чем за тот же период прошлого года.
6: Про медицину.
5: Кардиология в Анненках временно закрыта. Связано это с заменой ангиографического оборудования, необходимого для диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. По словам главы областного Минздрава, процесс займет более 4,5 месяцев. В связи с этим режим работы кардиологической службы больницы изменен. Пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями теперь будут лечить в городской клинической больнице «Сосновая роща». Оказанием экстренной помощи занимается инфекционная больница на Грабцевском шоссе. Туда уже переведены все кардиологи из областной клинической больницы. Отделение расположено в отдельном корпусе, изолированном от инфекционных больных.
6: Про фестиваль.
5: 4-й фестиваль исторической техники «Спутник» пройдет в Калуге. Увидеть ее можно 22 августа в субботу на набережной Ячинского водохранилища. В работе ретро-выставки примут участие более 120 единиц техники от легендарных «Волк» и «Побед» до редких иностранных экземпляров. Все автомобили прошли жесткий отбор, поэтому зрители увидят только идеально сохранившиеся и отреставрированные экспонаты. География участников охватывает всю страну. Калуга, Москва, Псков, Воронеж, Тула, Санкт-Петербург, Самара и другие города. В 10 утра стартует ретро-ралли и финиширует машина около 16 часов, после чего состоится награждение победителей. А в ожидании финиша для гостей подготовили развлекательную программу. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 56 копеек.
4: Екатерина Казанцева, служба новостей.
7: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
8: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
9: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
8: Просто космос.
9: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
10: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
2: Авторадио. Номер один.

В интернете появилось предложение. Оказывается, каждому по факту нужно как минимум 3 выходных в неделю. По версии москвича, день первый мы тратим на готовку, уборку, мытье и стирку. Второй день — это парки, выставки, посиделки с друзьями. А третий день посвящаем дивану, лежим и ничего не делаем. Ну, вы поняли, да? Мы с вами продолжаем мечтать о 4-дневной рабочей неделе. Когда-нибудь наши желания сбудутся. Так что делайте громче Авторадио. Всем отличной пятницы. С нами здорово и работать, и отдыхать. Ну, тем более у нас там уже выходные на подходе. Меня зовут Олеся Соболева. Кстати, давайте строить планы и на выходные в том числе.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете?
2: Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
3: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на гран-при Формулы-1.
2: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
3: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
2: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
3: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». С «Озонбанком» для бизнеса откройте бесплатный расчетный счет онлайн и подключите бесплатные сервисы в пару кликов. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Информация действительна на 1 августа 2026 года и может быть изменена. Подробнее об условиях обслуживания по ссылке finance.ozon.ru. 16+.
0: Реклама.
5: Свежесть всегда?
6: Да, в магазинах да.
5: Перец «Ласточка» 1 килограмм за 89 рублей 99 копеек.
6: Да, за выгодой сюда.
5: Цена действительно по 26 августа 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
7: Первый газовый. Второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись. К скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабрист.

0: что в 15. Только у нас есть то, что вам надо.
1: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
2: А что для вас важнее всего в квартире? Чтобы было удобно? Чтобы цена не била по бюджету? Чтобы все было рядом? У нас есть вариант, который закрывает все эти пункты. Квартира в ЖК «Веснушки». Низкая цена, хорошее качество и развитая инфраструктура. Звоните 59-33-29. Ждем вас в офисе продаж на Суворова, 25.
3: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
4: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
5: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
6: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
7: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина 1. Звоните 56 51 95.
8: Альпийские, баварские, французские.
9: Сережа, что ты делаешь?
8: Путешествую.
9: С открытым ртом и причмокивая?
8: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
10: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
11: «Мясной гурман».
12: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
13: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте наждом.рф.
14: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-76-77.
3: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка.

0: Здравствуйте, в студии Наталья Беляева. Об основных событиях к этой минуте. Биткоин дорожает в цене на сегодняшних торгах. Показатель превысил уже 77 тысяч долларов впервые с 26 мая. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные биржи Binance. Ранее Центробанк опубликовал для общественного обсуждения проект указания, который устанавливает предельные суммы покупок цифровых валют для обычных граждан, формирует официальный перечень допущенных к торгам монет и вводит прозрачные критерии отбора. Пассажиры московского метро чаще всего читают произведения русских классиков Александра Пушкина, Льва Толстого и Михаила Лермонтова. Об этом РИА Новости рассказал заммэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Лексутов. Он напомнил, что с 2023 года в столичной подземке работает сервис «Книги в метро». Он позволяет пассажирам бесплатно скачивать и читать книги во время поездок. Для этого достаточно отсканировать QR-код и выбрать книгу из подборки. Этой опцией воспользовались уже более 126 тысяч. Раз. Российские фигуристы Мария Фефелова и Артем Валов взяли золотые медали в танцах на льду на этапе юниорской серии Гран-при Международного союза конькобежцев в китайском Сиане. Вторыми стали итальянцы, третьими – представители Канады. Это первый этап Гран-при для россиян после допуска на международные турниры в нейтральном статусе. В прошлом сезоне из российских фигуристов только Аделия Петросян и Петр Гуменник смогли выступить на Олимпиаде в Италии. К данной минуте у меня вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
1: Авторадио. Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на accountgeta.t2.ru.
6: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
7: «Мир». Каждый день в твоих руках.
8: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
9: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
10: Милый, собираем чемоданы.
11: Мы же только разобрали.
10: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
12: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
13: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
14: Вот это ухватил!
15: Ура! Купила! Мое!
16: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
17: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру 12+.
18: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
19: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
20: «Корона».
21: Подробнее на корона.ру. Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
22: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.
3: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
4: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
5: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщиком. Предложение ограничено. СЗ Комета 21. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оцените свои финансовые возможности и риски.
9: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
10: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8. Новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи. Характер для города. Комфорт для дальних дорог. Jack RF8. От 4 миллионов 370 тысяч рублей. В официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
11: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
8: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
10: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 14:00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Мошенники начали заманивать автомобилистов дешевым топливом. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Автомобилистов предупредили о новой схеме мошенников. В интернете появились фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле обычного, якобы с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом пишет агентство ТАСС. После оформления покупки злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. Только с 15 по 20 августа таким способом у пользователей похитили больше 3 700 000 рублей. Средняя сумма списания составила почти 10 тысяч. Ссылки на отдельные сайты распространяют через соцсети, профильные чаты, рекламу и комментарии в мессенджерах. При этом мошенники могут маскироваться под известные сети АЗС.
3: Про нововведение.
2: Минпромторг планирует изменить правила, по которым автомобильную электронику признают российской. Для навигационного оборудования, электронных датчиков, алкозамков и ряда других устройств хотят ввести отдельную бальную систему оценки локализации. Чтобы продукция получила статус российской, производителю нужно будет набрать не меньше 140 баллов. Сейчас многие из этих компонентов относятся к продукции автомобилестроения, а поправки предлагают перевести их в категорию радиоэлектроники. О том, зачем понадобились такие изменения, авторадио рассказал главный редактор журнала «За рулем» Максим Кадаков.
4: В пояснительной записке к этому проекту говорится о том, что одной из причин вот этих изменений стал резкий рост курса валют в 2021, 2022, 2023 годах и проблемы с поставками комплектующих, из-за чего доля иностранных компонентов в цене российских уже каких-то изделий превысила 50% и перестала быть прогнозируемой. И в результате предлагается некоторые электронные компоненты как бы вытащить из продукции автомобилестроения, сейчас они числятся именно так, в продукцию радиоэлектроники. И дополнить еще новыми позициями, электронными датчиками, алкозамками. Дальше будут оценивать российскость этих деталей, этих узлов, приборов по отдельной шкале. Минимум там нужно набрать по определенной системе Минпромторга 140 баллов.
2: При этом, по словам эксперта, планка в 140 баллов для многих производителей может оказаться слишком высокой. Если поправки примут, то компании, которые подтвердят нужный уровень локализации, получат возможность претендовать на меры господдержки.
3: Про Авторадио.
2: Третий суперфинал счастливого сезона нашей фирменной игры «Много денег» уже совсем скоро. 10 сентября Авторадио снова исполнит мечту одного из наших слушателей. А какой именно она будет, решать вам. Новый автомобиль, ремонт, собственное дело, большое путешествие, встреча с любимым артистом или другое желание, о котором вы давно мечтаете, для Авторадио нет ничего невозможного. Хотите побороться за исполнение своей мечты? Тогда заходите на наш сайт, знакомьтесь с правилами игры, меняйте гудки на гимн Авторадио и обязательно расскажите нам о своем заветном желании. А если вы уже в игре, то найдите себя в списке участников по номеру телефона и обязательно напишите, о чем мечтаете именно вы. Возможно, 10 сентября в третьем суперфинале Авторадио исполнит именно ваше желание. Официальный курс доллара по данным ЦБ сегодня 85 рублей 13 копеек, евро 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Да я и не говорю, вроде бы все вовремя у нас с вами получается. С чувством, с толком, с авторадио мы практически справились с этой рабочей неделей. Планируем во все выходные, а может быть даже и в отпуск собираемся. Есть же те, кто, ну, не привязан к новому учебному году и может позволить себе и 1 сентября оказаться не на линейке, а на берегу моря. И тем, и другим, и вообще всем без исключения летит огромнейший летний привет из студии Авторадио. Меня зовут Олеся Соболева. Мы с вами классно справляемся с этой пятницей. Отличного дня вам!

0: Реклама. Стоит своих денег?
1: Да, в магазинах да.
0: Напиток сильногазированный, добрый, 1,5 литра. Кола, кола без сахара за 129 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Виталан. Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. Виталан. Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
3: Знаешь, что общего у бизнесмена, путешественника и того парня, что в спортзал после работы? У них всех один рюкзак. И этот рюкзак фирмы «Эколак». Легкий, прочный, стильный, с фишками, которые ты оценишь только когда попадешь под дождь или забудешь, куда положил ключи. Один рюкзак для работы, отдыха и всего, что между ними. Приходи в магазин «Экспедиция» в ТК 21 век на первом этаже. Выбери тот, что подходит именно тебе.
4: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.
5: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» — автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 84842 526. «Автоград» — автомобильное сердце Калуги.

0: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
1: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
2: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится почетным и нечетным дням месяца. Почетным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября в России изменится порядок ведения карты диспансеризации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ Минздрава. Врачи будут вносить в карту более подробные данные о липидном профиле пациента, в том числе показатели разных видов холестерина и триглицеридов. Кроме того, специалисты будут оценивать вероятность ишемической болезни сердца. После второго этапа диспансеризации в карте также появятся результаты осмотра дерматовенеролога и УЗИ брюшной аорты. В России предложили увеличить срок, за который можно добровольно погасить долг после получения постановления судебного пристава. Сейчас на это отводится 5 рабочих дней. Уполномоченный по правам человека Яна Лантратова считает этот срок недостаточным и предлагает увеличить его до 10 дней. По ее словам, даже при своевременной оплате перевод может задержаться из-за банковских проверок или обработки данных. Законопроект уже направлен в Федеральную службу судебных приставов. Жителей Москвы на следующей неделе ждет первое ощутимое похолодание. Об этом рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. По его словам, днем температура будет держаться в пределах 14-19 градусов. Также возможны небольшие кратковременные дожди. Выше плюс 20 столбики термометров поднимутся еще в эти выходные и в понедельник. Однако со вторника станет прохладнее. При этом, по словам синоптика, теплые дни еще будут иногда возвращаться вплоть до октября. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: С вами Ольга Бузова, и я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре, ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
3: ООО Каре. УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
6: «Еламед».
7: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
8: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
9: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
10: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
11: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
12: Финальный отчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллионов зрителей и тысячи восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
13: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
14: Как я по всему этому соскучился!
13: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны. 16+.
0: Авторадио.

Видишь этот взгляд? Похоже, он последнее, что я смог отдать тебе помимо искренних строк. Лишь длинный гудок

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама. АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. We'll be right back.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 15.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Президент обсудил с Совбезом вопросы безопасности. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Владимир Путин провел оперативное совещание с Советом Безопасности. Как сообщили в Кремле, одной из главных тем стали вопросы общего военно-политического характера. Отдельно участники обсудили развитие арктической зоны и обеспечение национальной безопасности в регионе. С докладом выступили вице-премьер и полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев, а также помощник президента Николай Патрушев. В совещании также приняли участие руководители правительства, парламента, силовых ведомств и спецслужб.
3: Про нововведение.
2: Росздравнадзор может получить новые полномочия при проведении медосвидетельствования иностранцев. Как сообщает «Парламентская газета», служба будет вести реестр медицинских организаций, которым разрешено проводить такие проверки. Речь идет в том числе об обследованиях на опасные инфекции, ВИЧ и употребление наркотиков. Добавлю, с 1 сентября иностранцы должны проходить медосвидетельствование в течение 30 дней после въезда в Россию, а затем ежегодно.
3: Про работу.
2: Зарплатные предложения специалистам по кибербезопасности заметно выросли. В первой половине этого года средняя предлагаемая зарплата увеличилась почти на 40% по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 115 600 рублей. А специалистам с редкой экспертизой и большим опытом работодатели могут предлагать до 400 тысяч. Однако с оценкой такого резкого роста согласны не все. Руководитель исследовательского центра «Суперджоп» Наталья Голованова рассказала Авторадио, что данные компании показывают более умеренную динамику.
4: Да, зарплаты растут, потому что кибербезопасность – одна из немногих сфер деятельности, для которой в этом году, в принципе, устойчивость спроса на кадры не во всех сферах мы видим, но вот в кибербезопасности видим. За год количество вакансий на рынке труда в целом минус 18% вакансий, в IT-сфере вообще минус 20%, а вот в кибербезопасности всего минус 5% вакансий. В IT зарплатные предложения работодателей за год выросли всего на 4%, в информационной безопасности на 7%. И это зарплатные индексы, которые строятся как раз тоже на медианных значениях. Конечно, никакого роста зарплат на 40% в год там нет.
2: При этом спрос на специалистов по кибербезопасности все еще остается достаточно высоким. По данным ХХРУ, только за первое полугодие в России открыли почти 14 тысяч таких вакансий. Чаще всего работодатели искали специалистов по защите данных и IT-инфраструктуры, а также руководителей в области информационной безопасности.
3: Про нас.
2: Больше 80% доходов россиян в первом квартале ушло на покупку товаров и оплату услуг. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на данные Росстата. Еще почти 15% составили обязательные платежи и взносы, включая налоги. На покупку недвижимости пришлось около 3% доходов. Ранее экономические аналитики советовали по возможности откладывать от 5 до 20% заработка для того, чтобы сформировать финансовый запас на несколько месяцев. Официальный курс доллара по данным Центрального банка сегодня 85 рублей 13 копеек, курс европейской валюты 98 рублей 55 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один.

Мы с вами, получается, тоже на скорости, ближе к прекрасным летним выходным, еще, кстати, не финальным, так что не будем грустить об уходящем лете, наоборот, будем предвкушать бархатный сезон и в целом будем думать о прекрасном. А эфир Авторадио всегда в этом будет поддерживать музыкой и, конечно же, добрым словом. Страна, здравствуйте, дорогие, вы вместе с Авторадио и звук погромче. Бледный

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С нового учебного года в России начнется эксперимент по выставлению школьникам оценок за поведение. В нем примут участие все регионы, по 10 школ от каждого субъекта. Как рассказала порталу news.ru председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец, такая мера может стать инструментом для диалога с ребенком и родителями. При этом, по ее словам, критерии должны быть четкими и прозрачными. Учитывать будут дисциплину, общение с окружающими, учебную активность и участие в школьной жизни. Больше 600 миллионов продаж молочной продукции с нарушениями удалось предотвратить с мая 2024 года. Об этом РИА Новости сообщили в Роспотребнадзоре. Речь идет о товарах, которые система автоматически не позволяет пробить на кассе, если они не соответствуют установленным требованиям. Всего за время работы такого механизма было заблокировано свыше 602 миллионов продаж. Больше половины из них пришлись на молочные продукты с истекшим сроком годности. Эксперты лаборатории Касперского обнаружили вредоносную кампанию, нацеленную на мультимедийные системы автомобилей. Как сообщает РИА Новости, вредоносная программа устанавливалась на головное устройство машины и незаметно работала в фоновом режиме. С ее помощью злоумышленники могли выводить нежелательную рекламу, устанавливать другие вредоносные программы, а также получать сведения об устройстве, включая модель и данные о подключении к Wi-Fi. Специалисты отмечают, что подключенные к интернету автомобильные системы также могут становиться целью кибератак. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
4: «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: С вами Ольга Бузова. И я в Каре, мои хорошие. Здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
7: ООО «Каре». УГРН 11-177-46-49-15-00. Москва.
8: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
9: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
11: Проверьте здоровье в Helix и Helix Light. 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
12: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 84842 526. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги. Редактор

0: одну.
1: Авторадио. Новости про
2: торговлю.
3: Друзья, приветствую! В России с 1 сентября регулировать работу нестационарных торговых объектов, автолавок, кофейных фургонов и других форматов торговли с колес будут по-новому. Раньше такие форматы попадали в общую категорию нестационарных объектов вместе с обычными ларьками и павильонами. Региональные власти могли сильно ограничивать такой бизнес, даже диктовать, какой должен быть автомобиль или прицеп. Теперь закон это запретит. Регионы не смогут выдвигать требования к транспорту. Это должно помочь навести порядок в мобильной торговле и сделать правила понятнее для предпринимателей. По поводу еще одного послабления в торговле высказался лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Он предложил регионам отменить административную ответственность для граждан, которые продают небольшие объемы продукции собственного производства – овощи, фрукты, мед и другие товары вне специально отведенных мест. Речь идет о случаях, когда такая торговля не носит систематический характер и не нарушает санитарные требования. Обращение уже направлено к главам субъектов. По мнению политика, новая мера поможет защитить людей, которые вырастили урожай своими руками и хотят продавать его без страха получить штраф. Согласно действующим нормам, местные власти сами решают, наказывать ли за торговлю в неположенных местах. При этом правила одни для всех и не учитывают, что человек может продавать то, что сделал или вырастил сам. В некоторых регионах уже помогают людям продавать свою продукцию, дают места на ярмарках выходного дня и на сельхозрынках. Но общего правила для всей страны пока нет. Наталья Беляева, Новости ПРО.
1: Новости ПРО.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений.
1: Авторадио. Первое автомобильное радио.
2: В Калуге 16 часов.
1: Новости.
3: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
4: Россия импортирует топливо для нормализации рынка.
3: Расскажу об этом через пару секунд.
1: Про главное.
4: Россия начала импортировать топливо, чтобы нормализовать ситуацию на энергетическом рынке. Об этом заявил вице-премьер Александр Новак. Он подтвердил, что правительство приняло необходимые правовые акты, чтобы можно было выпускать топливо более низкого класса. Мера касается бензина и дизельного топлива, стандартов Евро-2, Евро-3 и Евро-4.
1: Про преступление.
4: Подозреваемого по делу «Северных потоков» задержали на съемках фильма о событиях самой диверсии. Об этом сообщает немецкая пресса. Гражданин Украины по имени Владимир, будучи профессиональным водолазом, был участником съемочной команды. Он задержан в Хорватии во время съемок художественного фильма «Остров Змеиный». Сюжет политического триллера с Шоном Пеном и Эдрианом Броуди посвящен группе украинских водолазов, которые взрывают газопровод. Согласно основной версии немецкого следствия, подрыв «Северных потоков» в 22-м году устроила группа, которая арендовала яхту и установила бомбы на трубопроводах.
1: Про выборы.
4: В 32 регионах итоги осеннего голосования впервые подведут в электронном виде. Центр избирком утвердил формы протоколов и сводных таблиц об итогах голосования на выборах в Госдуму, а также определил перечень избирательных комиссий, которые смогут составлять и присылать эти документы в электронном виде.
1: Про благоустройство.
4: Благоустройство театральной площади начнется в будущем году. Проект стал победителем в голосовании в рамках нацпроекта «Формирование комфортной городской среды». В него вошли не только часть улицы Театральной, но и одноименная площадь. С нее и планируется начать работы. В результате площадь и улица должны стать единым пространством. Сейчас разрабатывается техническое задание, к которому привлечены архитекторы и дизайнеры. Модернизацию всей улицы Театральной планируют провести в несколько этапов, так как это требует значительных финансов.
1: Про волонтеров.
4: Волонтеры помогают регулировать работу АЗС в Калуге. Персонал в зеленых куртках вежливо разъясняет водителям новые правила. Напомню, для снятия напряженности на крупных автозаправках в черте города ввели систему «Чет-нечет». Работа волонтеров помогает оптимизировать потоки на АЗС и экономит время водителям. Правила для четных и нечетных госномеров введены решением областного оперштаба. Новые ограничения не распространяются на заправки, расположенные вдоль трасс. Также свободно могут заправляться автомобилисты, которым требуется дизельное топливо. Действовать эта мера будет до стабилизации ситуации с поставкой бензина в регион. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 56 копеек.
3: Екатерина Казанцева, служба новостей.
5: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
6: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
7: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
6: Просто космос.
7: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на догма.ру.
8: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Авторадио. Номер один в России.

Вообще жизнь штука разная, но правда по-всякому бывает, и пусть те или иные проблемы для вас остаются текстом любимой песни. Ну а в жизни, конечно, с улыбкой, удовольствием, как-то рядышком с близкими, ну и, конечно же, с мыслями также о чем-то важном. Иван Прудников, меня зовут, страна, большущий привет, давайте отпустим моменты лирики, все только начинается. Как минимум, пятница, ее вечер и предстоящие летние выходные, а значит, звук погромче.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да, все очень просто. Закрыть ипотеку, открыть свой бизнес.
2: Отправиться в кругосветное путешествие. Побывать на Гран-при Формулы-1.
1: Спеть дуэтом со звездой. Попасть на балет «Щелкунчик» и даже сняться в кино.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег». Счастливый сезон. 10 сентября. Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой и...
2: 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний. А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Суперигра на Авторадио. 0+.
3: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка», а затем забирайте миллионы товаров на «Озон» всего за 1 рубль. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Товары за рубль на маркетплейсе «Озон» можно приобрести только при списании достаточного количества звезд в рамках программы лояльности «Звездные товары». Подробнее о порядке и условиях накопления и списания звезд по программе лояльности «Звездные товары» на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озонкарта. Клиентских правил».
4: Реклама. Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
5: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
6: Твой пульс учащается. Маршрут построен. Ты готов.
4: Но готова ли твоя экипировка? В магазине «Экспедиция» мы знаем, для настоящих свершений нужны настоящие партнеры. Умные часы «Суунта» и «Гармин». Они не просто считают калории. Они ведут тебя под GPS в глухом лесу, светят фонариком в темноте и анализируют каждое твое восстановление. Бег, плавание, велоспорт, спортивное ориентирование и даже дайвинг. Заряда хватит на всю экспедицию. А дизайн? От утонченной элегантности до спортивной брутальности.

0: а не наоборот. Экипируйся как профессионал. Умные часы Суунта и Гармин в магазине «Экспедиция», ТК 21 век, первый этаж.
1: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление по ТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка Никулина. С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. С 1 сентября россияне смогут оформить налоговый вычет на долгосрочные сбережения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов. Вернуть часть НДФЛ можно будет со страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни, заключенным с начала 2025 года минимум на 10 лет. Лимит составит 400 тысяч рублей в год. В случае, если договор оформлен в пользу детей, максимальная сумма увеличится до 500 тысяч рублей. В России хотят разрешить использовать роботов для диагностики труб теплосетей. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Минэнерго. Сейчас специалисты во время проверок вынуждены вскрывать грунт, а затем восстанавливать территорию. Роботизированная диагностика позволяет обследовать трубы без таких работ и без отключения теплоснабжения. Минэнерго вместе с Ростехнадзором предлагают официально признать результаты таких проверок, чтобы их можно было использовать в документах. Больше половины российских школьников признались, что за летние каникулы забыли часть пройденного материала. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование. Повторить примерно половину программы перед новым учебным годом собираются 37% учеников. Еще 19% считают, что придется вспоминать почти все изученное. При этом 43% школьников уверены, что за лето практически ничего не забыли и смогут продолжать учебу без серьезного повторения. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».
1: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Еламед.
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир, некоторые – что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина, но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: А в каком магазине можно купить все для школы?
6: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
7: УУ «Максима Групп», Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-44. ИНН 770-329-54-63.
8: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
9: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
10: Знать все наперед. Суперспособность, которой хочется обладать, когда ведешь бизнес. Но кое-что можно узнать уже сейчас. Если открыть расчетный счет в Т-бизнесе до 31 августа, любой тариф будет стоить на 50% дешевле навсегда. Т-бизнес. И дело делается.
9: Условия акций и тарифов расчетно-кассового обслуживания на tbank.ru. АО «Т-банк».
11: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
12: «Мир». Каждый день в твоих руках.
13: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
14: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
15: Как я по всему этому соскучился!
14: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках, телевизорах страны.
16: 16+.
17: Авторадио.

0: Погода.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 16 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите. Обратитесь к специалистам клиники «Остро». Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А. Телефон 22 20 60. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио».
2: Без возрастных ограничений.
0: Реклама.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Калуге 5 часов вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Екатерина Казанцева. Главная новость к этому часу.
3: Путин призвал заранее готовиться к возвращению участников СВО.
2: Подробности последуют.
0: Про главное.
3: Правительству России необходимо заранее подготовиться к возвращению военнослужащих из зоны СВО после ее окончания. Об этом заявил президент Владимир Путин. По его словам, вернувшимся бойцам нужно будет обеспечить возможность трудоустройства и необходимые условия для мирной жизни. Путин подчеркнул, что поддержка участников СВО и их семей остается одной из ключевых задач государства.
0: Про Америку.
3: Соединенные Штаты начинают масштабную экономическую кампанию против Ирана после отказа Тегерана заключить сделку. Об этом заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, Тегеран не воспользовался предоставленной возможностью, поэтому США с этого дня начинают самую сокрушительную экономическую операцию, когда-либо предпринимавшуюся против какой-либо страны. Трамп отметил, что США намерены добиться изоляции Ирана в беспрецедентных масштабах, при этом он предупредил о последствиях для государств, которые оказывают поддержку Тегерану. Одновременно глава Белого дома обратился к союзникам США с призывом присоединиться к Вашингтону.
0: Про вузы.
3: В университетах завершился прием заявлений на бюджетные места по программам бакалавриата, базового высшего образования и специалитета. Всего в ходе приемной кампании этого лета документы в российские вузы направили около 1 200 000 человек. Отмечается, что средний балл ЕГЭ, зачисленных на бюджет в этом году, вырос на 3,5 балла. Каждый третий выпускник, 36%, выбрал экзамен по естественно-научному направлению.
0: Про ограничения.
3: Список калужских улиц, на которых запрещено использовать средства индивидуальной мобильности, расширили. В него вошли участок улицы Суворова от Плеханова до Ленина, сквер ветеранов и парк театра юного зрителя. Ранее ограничения были введены на площадях Победы и Мира, в сквере Защитников Отечества, парках культуры отдыха и Циолковского и на всей улице Кирова.
0: Про школу.
3: 50 школ Калужской области с нового учебного года начнут тестировать систему оценки поведения учащихся. Так, в Калуге пилотными станут школы номер 2, 13, 17, гимназия номер 19, 25, 26, 29, 33, лицеи номер 36, 39, 43, 47 и областной центр образования. Еще 15 школ пробируют новую систему в Боровском округе. Оценивать поведение будут по трехуровневой системе. Образцовое, допустимое или недопустимое. В числе критериев дисциплина, социальное взаимодействие, личностные качества и учебная активность. Курировать процесс будут советники директоров по воспитанию. При школах создадут комиссии с педагогами и психологами. Официальный курс доллара – 85 рублей 13 копеек. Курс евро – 98 рублей 56 копеек.
2: Екатерина Казанцева, служба новостей.
4: Спонсор выпуска – застройщик ООО «Дефинанс Догма». Жилой квартал «Космопарк».
5: Хочу новую квартиру с видом на реку. И чтобы вид как с орбиты.
6: Передаю координаты. Жилой квартал «Космопарк» от «Догмы». Квартиры с панорамой на Аку, да еще и с отделкой.
5: Просто космос.
6: Запиши. Жилой квартал «Космопарк» на dogma.ru.
7: ООО «Специализированный застройщик «Дефинанс». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
0: Радиоканал «Авторадио».
1: Без возрастных ограничений.
0: «Авторадио». Номер один в России.

0: самый лучший день кому-то придет 10 сентября, потому что 10 сентября ваша мечта станет реальностью благодаря Авторадио. Ведь для Авторадио нет ничего невозможного. Теперь подробнее.
1: Много денег на Авторадио. Суперигра. Счастливый сезон. Мечты сбываются.
0: Вы знаете, 10 день сентября все равно на своем месте. У нас огромный банк в 25 тысяч рублей, который удвоится и превратится в 50. А потому что у нас прекрасный партнер. Потому что у нас есть Озонбанк, который удваивает все выигрыши. Будет от Озонбанка и дополнительный суперфинал в конце года. Но обо всем по порядку. Пока что нам нужен суперфинал 10 сентября. Вам, соответственно, нужно зайти на сайт Авторадио, заменить гудок мобильный на наш фирменный гимн. Вам удобный сервис предлагает мечтой поделиться. Вы это делаете, все, вы счастливый человек. Можете им стать. Определитесь, что для вас важнее всего. Может быть, это дорога до дачного участка, может быть, это новый автомобиль, может быть, это закрытие ипотеки. Вы нам об этом рассказываете, и, соответственно, эта мечта воплотится для вас в реальность. Две уже в процессе реализации, пожалуйста, 10 сентября, 3. По-моему, проще не бывает. По сути-то, да, обо всем рассказал. А правила все понятно, потому что все элементарно, все для людей, поэтому нужно действовать. Песня, которая только что прозвучала, ну, просто не знаете, не представляется возможным, и нам с вами остается определиться, кто же заберет в сумме 50 тысяч рублей. По крайней мере, получит такой шанс. Для этого традиционно рулетка останавливается. Итак, мы будем звонить в Ростовскую область. Мы будем звонить нашему слушателю по имени Сергей. Мечта. Я вам скажу, серьезная мечта. Porsche 911 красного цвета с откидным верхом. Вот, знаете, в такие моменты иногда переживаешь, что ты сотрудник Авторадио. Я поясню. Сотрудник Авторадио не имеет никакого права принимать участие в игре «Много денег». Ну, странно было бы, да, если бы сам себе позвонил. А вот, Сергея мечта такая, конечно, прекрасная. Нет, я только за. Будем болеть за Сергея, пожалуйста, возможно, 10 сентября. Porsche. Ну, а пока давайте все-таки позвоним и предложим 50 тысяч рублей. Угу. И, конечно же, мы... Да. И, конечно же, мы. Ну, в общем, это что угодно, дамы и господа, леди и джентльмены, это не гимн Авторадио, это были гудки. Вы сами все слышали, вы сами все понимаете, к сожалению, да. Поэтому, если мы хотим прекрасный новый автомобиль, нужно проверять наличие нашего фирменного прекрасного гимна и верить, что, да, возможно, 10 сентября, возможно, в любом другом суперфинале мечта станет реальностью. Ну, а пока, как есть, еще раз удачи нашему игроку в будущем. Надеюсь, гимн Авторадио у вас вернется на свое место. Мне же остается также рулетка в данный момент запустить. Все легко и просто. В банке по-прежнему 25 тысяч. Ну, то есть и следующий эпизод будет довольно приемлемым, довольно богатым. Так что это не может не радовать. Вперед! Вперед, дорогие! Только вперед! И помните, да, что мы уже говорили о том, что в конце года в дополнительном суперфинале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Удвоит шансы на выигрыш вашей мечты. Вам поможет специальный мечтабот на сайте Авторадио. Сказано достаточно. Нужны действия. К ним и приступайте.
1: Много денег! Счастливый сезон! Мечты сбываются на Авторадио. Реклама спонсора.
2: Генеральный партнер ООО «Озонбанк». Расплачивайтесь картой «Озонбанка» где угодно и получайте кэшбэк рублями. Финансовые услуги предоставляются ООО «Озонбанк». Где угодно, вне «Озон», на территории РФ и в рамках разрешенных МСС согласно правилам использования «Озон-карты», размещенным на finance.ozon.ru/document/usage. Кэшбэк предоставляется на предложенные банком для выбора категории на условиях программы лояльности «Озон-карта». Подробнее на ozon.ru/fintech/products в разделе «Озон-карта» клиентских правил.

0: Реклама. Позаботились и выбрали лучшее?
1: Да, в магазинах «Да».
0: Форель кетус, филе кусок, слабосоленая, 150 грамм за 299 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketifizda.ru.
2: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей, 50, 76, 77.
3: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
4: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова, 25.
3: ЖК «Веснушки» – ваш комфортный уголок в большом городе.
5: Зонт «Доплер» – ваш надежный щит от дождя и сюрпризов погоды. Качество, проверенное временем, и стиль, который заметят. Сделайте свой отдых комфортным. Выбирайте «Доплер». Магазин «Экспедиция», ТК «21 век», первый этаж.
6: Слышала, ЖК «Орбиту-2» скоро сдают.
7: Ага, там три отделки на выбор. И семейная ипотека выгодная.
6: Ха, а если ипотека не подходит?
7: Рассрочка до конца года, без удорожания и переплат.
6: И где это чудо?
7: Звони 75 77 88. Расскажут. Или приходи в отдел продаж. Кирова, 39, офис 410.
6: О, спасибо, уже звоню.
8: Рассрочка предоставляется застройщикам. Предложение ограничено. СЗ «Комета-21». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
10: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8 – новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи, характер для города, комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
11: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
12: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
13: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.

0: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 8-48-42-5-2-6. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.
1: Танцуй до утра, музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова, музыкальная студия.

0: России.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Самой затратной частью подготовки ребенка к новому учебному году остается одежда. Об этом сообщает портал news.ru. На школьную и спортивную форму приходится около 60% всех расходов. При этом сборы первоклассников обходятся почти в 3 раза дороже, чем учеников средних и старших классов. Почти половина опрошенных в этом году собирается сократить дополнительные траты, например, на пособия, нужды класса и внеклассные занятия. В России снизилась доля отказов по заявкам на автокредиты. По данным Национального бюро кредитных историй, в июле банки отклонили 67,5% обращений. Это на 2 процентных пункта меньше, чем в начале лета, и более чем на 9 пунктов ниже прошлогоднего уровня. При этом эксперты отмечают, что доля отказов все еще остается высокой. Банки продолжают строго оценивать долговую нагрузку и кредитную историю клиентов. Российские триатлонисты смогут снова выступать на международных соревнованиях под национальным флагом и гимном. Об этом сообщил министр спорта Михаил Дегтярев. Такое решение принял исполком Международного союза триатлона. Ранее взрослые российские спортсмены участвовали в турнирах в нейтральном статусе. В июле россиян уже допустили к смешанным эстафетам, а еще раньше ограничения сняли для спортсменов юниорских возрастов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Так, команда готова к бою. А ходовая? Бесплатная диагностика ходовой части в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
4: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на tbank.ru. АО «Т-банк».
5: Милый, собираем чемоданы.
6: Мы же только разобрали.
5: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
7: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито «Путешествия».
8: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Оформите премиальную карту Мир Суприм в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта Мир Суприм от платежной системы Мир. Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях.
13: Мир. Каждый день в твоих руках.
14: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе Мир. Пас, порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. Мир Суприм. Премиальная банковская карта от платежной системы Мир. Имеются ограничения.
15: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «НПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
16: Вот это ухватил!
17: Ура! Купила! Мое!
18: Так звучит хватамба на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
19: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о хватамбе на авито.ру. 12+.
10: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк».
7: На старт, внимание, школа! В «Спортмастере» шок-цена на товары для физкультуры по 6 сентября. Футболка за 199 рублей. Кроссовки за 999 рублей.
4: Финальный отсчет только до 6 сентября в театре МДМ. Последние спектакли мюзикла «Ничего не бойся, я с тобой». Почти 900 показов, около 1,5 миллиона зрителей и 1000 восторженных отзывов. Легендарная история подходит к своему завершению. Любимые хиты группы «Секрет», романтика Питера 80-х и эмоции, которые хочется пережить снова. Успейте увидеть спектакль, который вошел в театральную историю страны. Мюзикл «Ничего не бойся, я с тобой». Билеты на secretmusical.ru. 12+.
0: Авторадио.

Не знаю, как насчет снов, но увидеть прекрасное, это всегда, я уверен, что приятно и хочется заниматься этим ежедневно. Тем более, вы знаете, на этой неделе есть такая возможность, потому что конкурс молодых исполнителей «Новая волна 2026» пройдет в Казани. И у нас есть возможность сейчас услышать гимн этого прекрасного события, который исполнили и Мот, Айова, Владимир Пресняков, Сивиль, Сергей Лазарев, Мэри Краймбери. Огромный список артистов. И вот сейчас все это прозвучит в эфире. Ну, а я также пожелаю вам прекрасной пятницы и пожелаю, чтобы вы в предстоящие выходные также оставались вместе с эфиром Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Калужский институт Московского гуманитарно-экономического университета объявляет прием студентов на бакалавриат и магистратуру. Менеджмент и психология, юриспруденция, экономика, дизайн, реклама и связь с общественностью. Калуга, Гагарина, 1. Звоните 56 51 95.
3: Сосинский приборостроительный завод приглашает на работу и обучение кандидатов без опыта работы, выпускников и студентов, а также опытных специалистов по специальностям. Монтажник и регулировщик РААП, вязальщики схемных жгутов, пропитчик, инженер-технолог, конструктор, программист. Мы предлагаем высокую заработную плату, подъемное пособие для иногородних, выпускников вузов и СУЗов, оплату аренды жилья, отсрочка от срочной службы в армии, ДМС. Подробная информация по телефону 8-910-868-33-87. Стань частью команды будущего.
4: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в

0: Фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
1: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2. ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Мы идем в цирк Никулина. А вы идете? 0+.
3: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
4: Идеальная пара туфель, та самая сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
5: JQ J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв JQ J7 в Автоград. Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе 14А. Телефон 8-48-42-5-7-1. Автоград. Автомобильное сердце Калуги.
6: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица Еда, встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
7: Вход свободный, все подробности на festkaluga.ru. Организатор Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
8: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
9: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
10: Реклама на Авторадио.
11: 58-88-88.
10: Музыка

0: Реклама.
1: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
2: «Корона».
3: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: «Волга». Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер К40. Флагманский кроссовер К50. Стоимость модельного ряда от 2 миллионов 749 тысяч рублей. «Волга». Движение вперед, вдохновленное историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
3: Предложение распространяется на новые автомобили «Волга К40» 2026 года выпуска. Комплектация стандарт. И включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
6: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
7: Древние египтяне очень хорошо ориентировались по звездам. Мы тоже. Уже много лет, выбирая, куда лететь отдыхать, смотрим на звезды. Сколько их? 3, 4, а лучше 5 звездочек. В любом случае, всегда будет ласковое море, белый песок на пляжах и прекрасное обслуживание в отелях. Ведь мы летим в Египет.
8: Путешествуй по миру с египетскими авиалиниями. Более 70 направлений. Продажа билетов: Краснопресненская набережная, 12, подъезд 3, офис 901.
9: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
10: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, сыр «Хохланд» творожный в ассортименте 140 граммов, 104 рубля. С 20 августа по 2 сентября. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно. Низкие цены.
11: В ленте.
12: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 18.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших танкеров. Подробнее далее.
3: Про главное.
2: В Керченском проливе завершили откачку мазута из затонувших фрагментов танкеров «Волганефть-212» и «Волганефть-239». Об этом сообщили в Минтрансе. Итоги работ подтвердила специальная комиссия с участием МЧС, Росприроднадзора и Морспасслужбы. Кроме того, завершена отсыпка пляжей, пострадавших после аварии. Разрешение Роспотребнадзора уже получили 111 пляжных территорий Анапы. При этом наблюдение за акваторией Черного моря, побережьем Краснодарского края и Крыма продолжается. Новых выбросов нефтепродуктов вдоль береговой линии сейчас не выявили. Загрязнение произошло в конце 2024 года после крушения двух танкеров в Керченском проливе.
3: Про мошенников.
2: Автомобилистов предупреждают о новой схеме аферистов. В интернете появились фишинговые сайты, где бензин и дизель предлагают на 20-30% дешевле обычного, якобы с доставкой или заправкой на АЗС. Об этом сообщает агентство ТАСС. После оформления покупки злоумышленники получают данные банковской карты и списывают деньги. Только с 15 по 20 число таким способом у пользователей похитили больше 3 700 000 рублей. Средняя сумма списания составила почти 10 тысяч. Ссылки на поддельные сайты распространяют через соцсети, профильные чаты, рекламу и комментарии в мессенджерах. При этом мошенники могут маскироваться под известные сети АЗС.
3: Про нововведение.
2: Минтранс подготовил новые правила проведения техосмотра автомобилей. Проект опубликован на портале нормативных актов и должен вступить в силу с 1 сентября следующего года. Одно из изменений касается проверки автомобилей, которые используются в такси. Оператор техосмотра сможет запросить данные машины в реестре Минтранса и узнать, есть ли на нее разрешение на перевозку пассажиров. Такая проверка позволит определить статус автомобиля, даже если внешне он никак не обозначен как такси. Подробнее о том, что изменится для водителей после вступления новых правил в силу, Авторадио рассказал вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин.
4: Фактически у нас техосмотр для обычных автомобилистов отменен. Диагностическая карта нужна только для возрастных автомобилей, которые меняют собственника. Соответственно, говорить, что какие-то изменения коснутся в данном случае кого бы то ни было, нет никаких оснований. Единственное, что произойдет, теперь пункты техосмотра типа будут оценивать, работает автомобиль в такси или нет. Просто потому, что для такси требования по техосмотру гораздо более жесткие. Там раз в полгода нужно в обязательном порядке получить диагностическую карту. При этом совершенно непонятно, что там с машиной такси за полгода может произойти, с учетом того, что в большинстве случаев это довольно свежий парк, уж точно свежее, чем в целом по России.
2: При этом сама техническая часть осмотра по проекту не меняется. Машины по-прежнему будут проверять на те же неисправности, в том числе на состояние тормозной системы, рулевого управления и световых приборов. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник – 82 рубля 92 копейки, евро – 96 рублей 86 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Ну, а мы в эфире «Авторадио» никого не гипнотизируем. Напротив, приглашаем вас поближе к прямому эфиру. Желаем, чтобы все у вас прошло на 10 из 10. Речи про пятницу и про выходные. Да в целом, давайте двигаться на каждом километре дорог, жизненных в частности, вместе с «Авторадио». И все будет более чем, как и договорились. Иван Прудников у микрофона. Страна, привет, отдыхаем.

0: Реклама. Выгода и вкус?
1: Да, в магазинах да.
0: Сыр сливочный «Натура» 400 грамм за 369 рублей 90 копеек.
1: Да, за выгодой сюда.
0: Цена действительно по 2 сентября 2026 года. Подробности на marketdefisda.ru.
2: Правильное питание – это соблюдать соответствие калорийности рациона энергетическим затратам организма, обеспечить сбалансированный рацион, соответствующий физиологическим потребностям, соблюдать режим питания, следуя этим правилам, чтобы быть здоровым.
3: Ролик разработан и демонстрируется в рамках регионального проекта «Здоровье для каждого».
4: Первый газовый, второй магазин открыл крутой. Все для дома и для газа, для воды и унитаза. Приходи, поторопись, к скидкам первым прикрепись. Рылеева 36А и Декабристов 15. Только у нас есть то, что вам надо.
5: Забудьте все, что вы думали о минивэнах. Jack RF8 – новый, большой, комфортный и эффектный автомобиль. Салон для семьи, характер для города, комфорт для дальних дорог. Jack RF8 от 4 миллионов 370 тысяч рублей в официальном дилерском центре Jack Автоград в Калуге. Подробности по телефону 8-48-42-5-2-6 и по адресу Калуга, Тульское шоссе 14. Автоград – автомобильное сердце Калуги.
6: Институт управления бизнеса и технологий предлагает программы высшего образования. Прикладная информатика, психология, экономика, менеджмент, государственное и муниципальное управление, бизнес-информатика, юриспруденция, реклама и связи с общественностью, туризм, педагогическое образование, иностранный язык, психолого-педагогическое образование, специальное дефектологическое образование. Наш адрес: Калуга, Гагарина 1, телефон 54 70 79.
7: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» наша команда профессионалов и лично я продумали правильную парковку для автомобилей. Более 70% машиномест обеспечат удобное и безопасное хранение вашей машины. Комфортная парковка в ЖК «Зеленый» – это моя личная ответственность. Жилой комплекс «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» строится надежно и будет сдан вовремя.
8: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.
9: Альпийские, баварские, французские.
10: Сережа, что ты делаешь?
9: Путешествую.
10: С открытым ртом и причмокивая.
9: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
11: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
12: «Мясной гурман».
13: Все дорожает. Продукты, услуги, развлечения. Но квартиры в ЖК «Веснушки» от застройщика все еще доступны. Развитая инфраструктура, детский сад и школа, торговый центр. Комфорт и настоящий уют для всей семьи.
14: Звоните 59-33-29. Офис продаж агентства недвижимости «Веста» на Суворова 25.
13: ЖК «Веснушки». Ваш комфортный уголок в большом городе.
15: Танцуй до утра. Музыкальная студия ждет тебя. Это бар караоке на Плеханова. Музыкальная студия.
16: Управление Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50-70.

0: 76-77.
1: Решением оперативного штаба Калужской области, чтобы снизить загруженность АЗС, с 15 августа отпуск бензина производится по четным и нечетным дням месяца. По четным дням можно заправить автомобили, чьи госномера начинаются с цифр 2, 4, 6, 8 или 0. По нечетным дням заправляются автомобили, у которых госномер начинается с единицы, тройки, пятерки, семерки или девятки. Обратите внимание, что продажа топлива осуществляется только в бак. Правила не касаются автомобильных заправочных станций, которые расположены на трассах, а также дизельного топлива. Для вашего удобства проверить наличие топлива на АЗС можно на региональном геопортале azs.geoportal40.ru.
2: Реклама на Авторадио. 58-88-88. Музыка

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Об основных событиях к этой минуте. Больше 120 тысяч жителей Чечни и Дагестана получили компенсации после весенних паводков. Об этом сообщили в МЧС. Общая сумма выплат превысила 4 миллиарда 700 миллионов рублей. В Дагестане уже завершили обследование пострадавшего жилья. Параллельно продолжается восстановление социальной инфраструктуры. Две быстровозводимые школы планируют открыть к 1 сентября, а еще несколько до конца октября. В Чечне восстановительные работы также идут по утвержденному плану. С 15 октября между Москвой и островом Фукуок во Вьетнаме появятся регулярные прямые рейсы. Полеты будут выполнять дважды в неделю, по четвергам и воскресеньям из аэропорта Шереметьево. Обратные рейсы запланированы на пятницу и понедельник. Вьетнам остается одним из популярных зарубежных направлений у россиян. Спрос на отдых в стране вырос на 50%. В Российском союзе туриндустрии ожидают, что к концу года Вьетнам посетят около миллиона российских туристов. Самыми популярными авторами у пассажиров московского метро стали Александр Пушкин, Лев Толстой и Михаил Лермонтов. Об этом РИА Новости рассказал заммэра столицы Максим Лексутов. С 2023 года в подземке работает сервис «Книги в метро». Пассажиры могут бесплатно скачать произведение по QR-коду и читать его во время поездки. За время работы сервиса такой возможностью воспользовались уже больше 126 тысяч раз. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: Вот это ухватил!
3: Ура! Купила! Мое!
4: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
5: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру 12+.
6: Бесплатная кредитная карта Совкомбанка. Там 24 месяца на рефинансирование других кредиток или снятие наличных без комиссии. Будем оформлять. Подробности по короткому номеру 5522 и на сайте совкомбанк.ру.
7: Изучите все условия кредита в разделах «Карты», «Кредитная карта без процентов», «Карты», «Карта халва» на совкомбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Акция рефинансирования на халву ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБРФ 963.
8: Замена! И какая? Амортизаторы, диски, колодки и свечи бренда «Линкс Авто» в автосервисах «Фит-сервис». Заменим бесплатно. Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на замена.фитал.ру.
9: А в каком магазине можно купить все для школы?
10: Фамилии. Скидки до 85% на бренды для школы.
11: У Максима Групп, Москва. Улица Красная Пресня, 24. УГРН 102-773-936-44-43. ИНН 770-329-54-63.
12: Спа или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
13: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк Онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-7700-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
14: Все инструменты РУ. Для профессиональных закупок. Для поставок. Без срыва сроков. Для бизнеса с задачами любого масштаба. Все инструменты РУ. Для тех, кто создает.
15: ООО «Все инструменты РУ». Город Москва. ОГРН 111-774-664-62-69.
16: Браслет, планшет, велосипед, модный жилет и даже на курорт билет.
17: Когда хотелок становится ну очень много, выручит бесплатная кредитная карта ВТБ. Она легко приручит все ваши желания. Оформите бесплатную кредитную карту ВТБ и не платите проценты до 200 дней.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте vtb.ru в разделе «Кредитные карты». Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000. Реклама 0+.
19: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Гранта» с выгодой до 334 тысяч рублей и наслаждайтесь яркими летними поездками. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
18: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк» не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
16: А правда, что 102 можно добавлять в группу не только семью?
20: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
21: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
22: Подробности на comtogether.t2.ru.
23: На старт, внимание, школа! Спортмастер предлагает одежду и обувь для физкультуры и школы мировых брендов. Adidas, Puma, Fila, Kappa и Venix со скидкой 30% по 6 сентября.
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекса, ночью в нашем городе до 16 градусов, днем до 22. Авторадио. Движение только вперед. Спонсор выпуска ИП Положенцева ЯВ. Боль в спине мешает жить привычной жизнью. Не терпите, обратитесь к специалистам клиники Астро. Нейрохирурги и неврологи помогут найти причину боли и подобрать правильное лечение. Не временное облегчение, а путь к выздоровлению. Прием нейрохирургов по новому адресу: Калуга, улица Суворова, 154А, телефон 22 20 60. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.
2: Впервые в Калуге. Шапито московского цирка «Никулина». С 1 по 30 августа на парковке ТРЦ «Торговый квартал». Улица Московская, 338А, 0+.
3: Калуга, ты помнишь этот вкус? Он пахнет домом. Калуга, улица «Еда», встречает день рождения любимого города. С 27 по 30 августа парк культуры и отдыха откроет двери для самого семейного события лета. Авторские блюда, концертная программа, активности для детей и душевная атмосфера. Приходи, Калуга молодая, живая, растущая, и она устроит вечеринку.
4: Вход свободный. Все подробности на festkaluga.ru. Организатор — Калужский центр «Мой бизнес». Приходите.
5: Тэнк 500. Флагманский премиальный внедорожник. Престиж без компромиссов. Эксклюзивное предложение по кредиту. Подробности у официального дилера Тэнк Корс Групп. Телефон 20 72 51. Город Калуга. Автомобильная 2.
6: ПАО «Сбербанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: Сумочка. Ждут тебя в торговом комплексе 21 век. Популярные магазины обуви, сумок и аксессуаров в одном месте. Весь перечень магазинов на сайте kaluga21vek.ru. А за покупками в самый центр Калуги. Торговый комплекс 21 век.
1: «Виталан». Мы занимаем первое место по объемам производства бетона в Калужской области. В продаже – бетон, раствор, плиты дорожные, колодезные кольца, блоки, перемычки и сваи. «Виталан». Строим будущее сегодня. Телефон 54-06-15.
2: Корейское качество, которое выбирают снова и снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис». Автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14. Телефон 848-42-52-6. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.
0: Первый сезон в атмосфере особенный. Только в августе. Для тех, кто впервые выбирает фитнес-клуб «Атмосфера Правобережья», действует специальный тариф на годовые клубные карты. Начните свой фитнес-сезон вместе с нами. Подробности по телефону 926-606.
3: Чемодан от магазина «Экспедиция». Радость в каждом прикосновении. Постукивании. Движение молнии. Плавности колес. Ты знаешь, как путешествовать с удовольствием. «Экспедиция». ТК 21 век. Чемоданы от магазина «Экспедиция». Для надежных путешествий.
2: Джейку J7 дарит уверенность с первых метров. Плавный ход, современный салон и тишина, которая делает поездку комфортной. Для тех, кто любит спокойное, уверенное движение. Цена от 2 миллионов 649 тысяч рублей. Тест-драйв Джейку J7 в «Автоград». Ощути разницу. Адрес: Тульское шоссе, 14А. Телефон 848-42-57-1. «Автоград». Автомобильное сердце Калуги.

0: Реклама.
1: Подключите акваринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
2: Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
3: Милый, собираем чемоданы.
4: Мы же только разобрали.
3: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
5: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
6: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
7: Волга. Европейский дизайн. Надежные двигатели. Международные технологии, адаптированные к российским условиям. Бизнес-седан S50. Городской кроссовер K40. Флагманский кроссовер K50. Стоимость модельного ряда от 2 749 тысяч рублей. Волга. Движение вперед, вдохновленной историей. Пройдите тест-драйв у официального дилера.
8: Предложение распространяется на новые автомобили Волга K40 2026 года выпуска. Комплектация стандарт и включает в себя выгоду по программе трейдинг в размере 100 тысяч рублей. Не является офертой. Сроки действия уточняйте у официальных дилеров.
9: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом.
10: Оформи лимитированную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел частным лицам. Кредитные карты. Кредитная карта Платинум. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Платинум. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
13: Слушайте, ребята, слушайте скорей. Лента приготовила сюрприз для детей. Ждут тебя в ленте счастливые моменты. Подвесы новой серии. Легенда мини-ленты. Кочки, фигурки на ключи и на рюкзак. Не просто игрушки. Мои личные сам.
14: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. С Tenet T7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Tenet T7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру, 03.07.2026.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Столица 19.00.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Федор Никитин. Главная новость к этому часу. Минэнерго доложила об увеличении поставок топлива на внутренний рынок. Подробности далее.
3: Про главное.
2: Нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. В Минэнерго также отметили, что рекомендации по увеличению объемов выполняются. Дополнительное топливо поступает в том числе за счет импорта, а также выпуска бензина и дизеля разных экологических классов. На совещании отдельно обсудили ситуацию в нескольких регионах, а также контроль качества и цен. Кроме того, правительство поручило скорректировать графики плановых ремонтов на нефтеперерабатывающих заводах, чтобы снизить риск сокращения предложения. По словам Новака, ряд НПЗ в ближайшее время завершит ремонт, после чего ситуация на топливном рынке должна заметно улучшиться.
3: Про экономику.
2: Центральный банк с большой долей вероятности возьмет паузу в снижении ключевой ставки в конце октября. Такой прогноз газете «Ру» дал эксперт по фондовому рынку Кирилл Селезнев. По его мнению, на решение регулятора могут повлиять сразу несколько факторов, такие как инфляционные ожидания, ситуация с ценами на топливо, а также дефицит бюджета. Кроме того, в октябре в Госдуму внесут проектировки бюджета на ближайшие 3 года, и более высокий дефицит может потребовать более жесткой политики поставки. При этом эксперт полагает, что уже в декабре Центробанк может вновь вернуться к снижению и опустить ставку до 13,5%.
3: Про автомобили.
2: Снизить расход топлива можно без специальных присадок и сложных технических решений. Как пишет портал колеса.ру, на расход влияет сразу несколько факторов, от манеры езды и состояния автомобиля до выбранного маршрута. Причем экономия не должна идти в ущерб безопасности или комфорту. Самый заметный результат дают обычные повседневные привычки за рулем, а также своевременное обслуживание машины. Подробнее о том, что именно поможет реже заезжать на заправку, Авторадио рассказал шеф-редактор портала колеса.ру Александр Пономарев.
4: Снизить расход топлива можно без чуда присадок, секретных режимов и попыток ездить со скоростью тележки из супермаркета. Нужно лишь убрать лишнюю нагрузку на автомобиль и перестать разгоняться, тормозить без надобности. В общем, формула тут простая. Плавно ускоряться, заранее тормозить и стараться держать постоянную скорость, особенно на трассе. Лишние 20 км в час превращаются в ощутимую разницу на заправке. Правильное давление в шинах, исправный двигатель, новые фильтры, отсутствие лишнего груза тоже помогает расходу оставаться в разумных пределах, поэтому за состоянием автомобиля тоже нужно тщательно следить. Кондиционер увеличивает нагрузку на мотор, превращать салон в сауну, конечно, ради экономии не стоит. Лучше использовать климат разумно и не ехать по трассе с открытыми окнами, превращая автомобиль в парашют.
2: Помимо этого, эксперт советует заранее продумывать маршрут. Он отметил, что в городе короткая дорога не всегда оказывается самой экономичной, прежде всего из-за пробок и частых остановок, и поэтому топливо может уйти больше. Официальный курс доллара по данным Центрального банка на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, евро 96 рублей 86 копеек. Федор Никитин, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: приятный день.
1: Давайте же поздравим тех, кто сегодня стал на год старше, прекраснее, умнее. Ну, слушайте, это красота самая настоящая. День рождения в пятницу или даже вот наступающий выходной для кого-то. Все-таки страна большая, часовые пояса. Подарок вдвойне. Воспользуйтесь им. Ну, приветствуем, конечно, всю страну без всяких исключений. Верим, что вы уикенд проведете на 10 из 10. И, конечно же, там также найдется место для авторадио. Микрофон все так же Иван Прудников. И предвкушаем выходные.

снова в «Автоград». Ваш новый «Солярис» доступен с выгодой до 900 тысяч рублей только до 31 августа. Стильный, надежный, создан для повседневных поездок и больших расстояний. «Солярис» – автомобиль, который делает дорогу комфортной. Успейте забрать свой «Солярис» с максимальной выгодой. Подробности по адресу: Тульское шоссе, 14, телефон 84842 526. «Автоград» – автомобильное сердце Калуги.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Федор Никитин об основных событиях к этой минуте. Спецпосланник президента США Стивен Уиткоф и зять Дональда Трампа Джаред Кушнер не подтвердили информацию о возможном визите в Киев. Об этом сообщают Вести со ссылкой на украинское агентство ТСН. Ранее также сообщалось, что американские представители могут приехать в украинскую столицу на празднование Дня независимости 24 августа. Кроме того, поступала информация о возможных визитах Уиткофа и Кушнера в Москву. В Кремле точной информации по этому поводу пока нет. Аэропорт Внуково продолжает работать в штатном режиме после снятия временных ограничений на использование воздушного пространства. В пресс-службе авиагавани сообщили, что эти меры не повлияли на расписание вылетов. При этом 6 рейсов задерживаются больше, чем на 2 часа, но по другим причинам. Ранее сегодня самолеты во Внуково принимали и отправляли по согласованию с соответствующими органами. Сейчас все ограничения сняли, и аэропорт готовится к традиционному вечернему пику пассажиропотока. 8 из 10 россиян не поддерживают идею выносить трудовые конфликты с работодателем в публичное пространство. Такие данные опроса приводит сервис Superjob. Однозначно допустимым такой способ считают 8% участников исследования. Еще 12% допускают его в отдельных случаях, например, если иначе не удается решить спор с руководством. При этом мужчины чаще женщин готовы обсуждать рабочие конфликты публично. Такую возможность допускают 27% мужчин и 14% женщин. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио. Реклама.
2: А правда, что с Т2 можно добавлять в группу не только семью?
3: Конечно, ведь Т2 не ограничивает выгоду.
4: С услугой «Выгодно вместе» Т2 объединяйтесь в группу с кем угодно и получайте скидку на связь до 25%.
5: Подробности на comtogether.t2.ru.
6: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
7: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: Еламед.
9: Пока лето не закончилось, успейте собрать свою коллекцию впечатлений вместе с «Лада». «Лада» представляет летнюю коллекцию выгоды. Покупайте «Лада Веста» от 1 183 тысяч рублей и отправляйтесь в лучший отпуск. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
10: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. АО «Автофинансбанк», не оферта. Действительно до 31.08.2026. Предложение ограничено. Подробности на lada.ru.
11: Знаете, чем отличается подарок из «Универмага Россия»? Он не теряет ценность со временем. Его можно передать из рук в руки через поколения. Потому что за ним стоит история великой страны. «Универмаг» в Национальном центре «Россия». В Москве, Югре, Владивостоке и Красноярске. Место, где традиция становится подарком на всю жизнь. Подробности на russia.ru. 0+.
12: Вот это ухватил!
13: Ура! Купила! Мое!
14: Так звучит «Хватамба» на Авито. Твоя хорошая история с настоящими скидками на одежду, электронику и многое другое. Успейте купить выгодно на Авито до 30 августа.
15: Скидка для объявлений с отметкой распродажи доступна, пока товар в наличии. Подробнее о «Хватамбе» на авито.ру. 12+.
16: С вами Ольга Бузова, и я в Каре. Мои хорошие, здесь огромный выбор обуви. И детей к школе выгодно собирать в Каре. Ведь третий товар в подарок. Считайте сами. Две пары обуви берете, а рюкзак бесплатно. И это не все. За чек от 3000 вы получите лето в подарок. Ну что-то из летней коллекции, конечно. Подробности на Каре.ком и в магазинах. Я, Ольга Бузова, выбираю Каре. А вы?
17: О, Каре. УГРН 11-177, 46-49, 15-00, Москва.
18: Масло, масло, масло, масло. Бесплатная замена масла в автосервисах «Фит-сервис». Акция действует до 31 августа. Записывайтесь на masloflee.fitauto.ru.
19: Иногда достаточно посмотреть на ситуацию под другим углом. Оформи лимитированную. электронную кредитную карту от Т-банка со стереоэффектом и бесплатным обслуживанием навсегда. Плати и смотри на вещи по-другому. Ведь в этом весь ты.
20: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
21: Изучите все условия кредита займа на tbank.ru. Раздел «Частным лицам». Кредитные карты. Кредитная карта Platinum. Срок акции. Бесплатное обслуживание по карте Platinum. Август-сентябрь 2026. С 3 августа 2026 по 6 сентября 2026. Подробнее на tbank.ru. АО «Т-банк».
0: Авторадио.

0: Радиоканал «Авторадио Калуга». Без возрастных ограничений. Погода.
1: Завтра в Калуге обещают дождь, западный ветер 3-5 метров в секунду, давление 743 миллиметра. По прогнозу нейросети Яндекс, ночью в нашем городе до 16 градусов, а днем до 22. Авторадио. Движение только вперед.
0: Радиоканал «Авторадио». Без возрастных ограничений. Реклама.

0: Реклама.
1: Милый, собираем чемоданы.
2: Мы же только разобрали.
1: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
3: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
4: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
5: Не думай о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
6: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Стенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение августа на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают. Тенет Т7 – лидер продаж среди кроссоверов. Сегмент спортивных универсальных автомобилей. По данным автостат.ру на 03.07.2026.
7: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Телеканал «Пятница» представляет. «Адский шеф» возвращается.
9: Как я по всему этому соскучился!
8: «Адский шеф» 26 августа в 7 вечера во всех холодильниках. Телевизорах страны. 16+.
10: Выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 8 вечера.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Главная новость к этому часу. Российских школьников начнут обучать искусственному интеллекту. Подробности через несколько секунд.
3: Про спонсора.
4: Спонсор ООО «Парк развлечений». Остров мечты становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. 0+.
3: Про главное.
2: С 1 сентября в российских школах появится новый курс искусственный интеллект и информационная безопасность. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что эта дисциплина будет вводиться во всех школах России, начиная со второй четверти предстоящего учебного года. Занятия пройдут в рамках внеурочной деятельности. Их задача – познакомить учеников с базовыми технологиями искусственного интеллекта и основами поведения в цифровой среде. Минпросвещение подчеркнули, что школьники освоят как принципы работы современных ИИ-систем, так и правила безопасности в интернете. Это не первое новшество, которое ждет школьников с началом учебного года. Ранее стало известно, что с нового учебного года в школах начнутся и специальные уроки духовного и нравственного воспитания.
3: Про мошенников.
2: Мошенники стали взламывать домашние корпоративные роутеры, чтобы перенаправлять пользователей на поддельные версии госуслуг, социальных сетей и облачных сервисов. Специалисты по кибербезопасности отмечают, что злоумышленники используют программы для поиска уязвимых веб-панелей, управления роутерами, применяя стандартные или подобранные пароли для получения доступа и дальнейшей смены адреса DNS-сервера. После этого при вводе логина, пароля и кода из СМС на фишинговых сайтах преступники получают контроль над аккаунтом пользователей. Для сокрытия атаки они могут предлагать установить вредоносные сертификаты, замаскированные под сертификаты Минцифры. Эксперт по технологиям Павел Мясоедов пояснил, почему доля таких атак остается очень низкой.
5: Для успеха преступнику требуется подключиться не к девайсу жертвы, а подключиться к девайсу мастера, провайдера, человека, который настраивал у вас домашний интернет, либо который отвечает за его функционирование. Либо это должен быть, вот опять же, приходящий какой-то мастер, у которого есть дистанционный доступ к панели управления вашей домашней сетью. Наверное, самым эффективным способом будет все-таки оставлять данные о доступе к вашей домашней сети за собой и предоставлять их по необходимости мастеру. То есть у вас при подключении к какому-либо домашнему роутеру, ну, естественно, работать с доверенными мастерами.
2: Эксперты советуют пользователям проверить настройки DNS, удаленного доступа к роутеру, обновить прошивку и сменить пароль администратора. Важно не устанавливать сертификаты Минцифры с неизвестных сайтов и обращать внимание на предупреждения браузера, чтобы снизить риск кибератаки. Курс доллара на выходные и понедельник – 82 рубля 92 копейки, евро – 96 рублей 86 копеек. Антон Кабанов, служба информации.
4: Реклама. Парк развлечений «Остров мечты» становится еще больше. Новые аттракционы под открытым небом. Еще выше, еще быстрее. Один билет, 60 аттракционов, 5 шоу. Москва, метро «Технопарк». ПО «Парк развлечений» ОГРН 11-47-74-65-03-750-0+.
0: Авторадио. Номер один в России.

Давай-давай! Вечер пятницы, друзья, стартовал долгожданный уикенд, и он все еще летний. Поздравляю вас с выходными. Отдыхаем, расслабляемся и ни о чем не думаем. Меня зовут Денис Левашов, проведу этот вечер пятницы в вашей компании. Продолжаем наслаждаться музыкой Авторадио.

0: Линия Калужского троллейбуса приглашает водителей на новый парк автобусов. Сменный график работы, ежегодный отпуск, оформление ПТК РФ. Средняя заработная плата 98 тысяч рублей. 50, 76, 77.
1: АО «Тайфун» приглашает на работу монтажников РЭА и приборов. Заработная плата до 150 тысяч рублей. Слесарей и ремонтников промышленного оборудования до 90 тысяч рублей. Соцпакет – компенсация за питание. Иногородним – компенсация за найм жилья. Звоните 718-540.
2: Меня зовут Светлана Калошина. Я генеральный директор застройщика «Атмосфера». В жилом комплексе «Зеленый» в микрорайоне «Тайфун» для нас главное – строить по графику и сдавать дома точно в срок. Мы понимаем, что срок сдачи – это ваше планирование жизни. Ипотека, переезд, школа, работа. Поэтому мы выстраиваем процессы так, чтобы стройка шла стабильно. Плановая закупка материалов, быстрая логистика, непрерывное финансирование без срывов и переносов. Я лично держу на контроле график строительства работ и гарантирую, что вы получите свои долгожданные ключи вовремя.
3: Подробная информация по телефону 20-74-04, а также на сайте atmosfera32.ru. ООО «Специализированный застройщик Атмосфера Смарт». Проектная декларация на сайте нашдом.рф.

0: Авторадио. Новости.
1: Здравствуйте, в студии Антон Кабанов. Об основных событиях к этой минуте. Ространснадзор внедрит искусственный интеллект в систему контроля транспортной безопасности. Новая технология, как заявили в ведомстве, позволит быстрее выявлять потенциальные угрозы и оперативно реагировать на нарушения благодаря глубокой обработке информации. Причиной перехода к ИИ стали растущая нагрузка на транспортную инфраструктуру и усложнение угроз, что требует более точных и эффективных инструментов контроля. Ведомство подчеркивает, что используя искусственного интеллекта поможет минимизировать риски несоблюдения требований по безопасности и усилить защиту транспортных объектов. В России планируется изменить порядок приема детей в школы и детские сады. Приоритетные места по месту жительства будут предоставляться детям Героев России и полных кавалеров Ордена Славы. Также вне очереди смогут поступать дети погибших при выполнении служебных обязанностей полицейских и военнослужащих, если их смерть наступила в результате ранений, полученных в зоне специальной военной операции, при отражении вторжений на территорию страны или в вооруженных провокаций на госгранице. Проект соответствующего приказа Минпросвещения подготовлен в соответствии с двумя федеральными законами, вступившими в силу в этом году, сообщает «Парламентская газета». К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: Милый, собираем чемоданы.
1: Мы же только разобрали.
0: Скидки на Авито путешествиях видел? Теперь можно путешествовать чаще.
2: Скидки до 50% на квартиры, дома и отели. Авито путешествия.
3: Сделки совершаются между пользователями. Наличие и размер скидок определяют авторы объявлений. Возрастное ограничение 12+.
4: Когда дело касается здоровья семьи, не бывает мелочей. Доверять лучше только профессионалам. Аппарат «Алмаг Плюс» – это экспертное решение для здоровья спины и суставов. Три режима работы для взрослых и детей. «Алмаг Плюс» – профессиональный подход к здоровью. Телефон 8 800 551 0001.
5: Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Еламед.
7: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
8: Когда деньги нужны срочно, воспользуйтесь мобильным приложением «Корона». Подайте заявку на заем онлайн. Быстро, удобно и без лишних хлопот.
9: «Корона».
10: Подробнее на «Корона.ру». Заем предоставляет ООО «МКК «Корона». Регистрационный номер в госреестре МФО 212-07-19-00-19-08 от 07-08-2012 года. Новосибирская область. ГО «Рабочий поселок Кольцово». РП «Кольцово», улица Технопарковая, 1. ОГРН 11-21-90-20-00-87-9. Возрастная категория 6+.
11: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
12: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
8: Проверьте здоровье в «Хеликс» и «Хеликс Лайт». 11 базовых анализов всего от 2190 рублей. Только самое важное. Клинический анализ крови, витамин D, ферритин и еще 8 анализов. Подробности на helix.ru. Акция с 1 июля по 31 августа 2026 года. Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.
13: Авторадио.

0: Реклама.
1: Топ-5 покупок месяца.
2: JQJ6. Отправиться в путешествие с близкими.
1: Амода C5. Добавить стиля.
2: JQJ7. Впечатлить друзей.
1: Амода C7. Собрать взгляды.
2: JQJ8. Подчеркнуть свой статус.
1: А выбрать нужно только одну?
2: Решим на месте. Амода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
0: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 9 вечера.
0: Новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. Главная новость к этому часу. На заправках появятся указатели класса топлива. Подробности далее.
2: Про главное.
1: Правительство распорядилось маркировать экологический класс топлива на АЗС. Об этом сообщила пресс-служба по итогам совещания вице-премьера Александра Новака по ситуации на внутреннем рынке топлива. Таким образом, владельцы заправок должны указывать на информационном табло, в уголке потребителя и в кассовом чеке, какое топливо доступно на АЗС. Напомню, в начале августа в России утвердили возможность производства, импорта и выпуска в обращение бензина экологических классов Евро-2, Евро-3 и Евро-4. В Минэнерго заверили, что это временная мера, она будет действовать до 1 июля 2027 года для того, чтобы стабилизировать снабжение внутреннего рынка топливом и предотвратить возможный дефицит.
2: Про экономику.
1: В российских городах-миллионниках стало меньше заведений общепита. Сильнее всего за прошедший год сократилось число кафе, сразу на 6%, отмечают аналитики 2GIS. Результаты их исследования есть у газеты «Ведомости». Так, например, в Перми закрылось 12% ресторанов, в Новосибирске 15% кафе, а Москва потеряла 15% кофеен. Это самое заметное снижение среди крупных городов. Всего за 12 месяцев в столице закрылись 445 точек, то есть примерно каждая седьмая из них. Почему количество подобных заведений в Москве неизбежно снижается, Авторадио рассказала владельца сети кофеен «Литература» Ольга Тимофеева.
3: Первое, это 100% выросла себестоимость, да, то есть не только кофейные зерна, молоко, упаковка, оборудование, коммуналка, аренда, и это в любом случае тоже логистика. Второе, это, конечно же, фонд оплаты труда. Условия по патенту, они снижаются, а прибыли из-за того, что растет себестоимость продуктов, они увеличиваются. За счет этого увеличивается расход патента. Очень многие ИПшники переходят на совершенно другой налоговый учет. И он уже становится менее выгодный, нежели чем патент. Конечно же, потребительская способность жителей падает. Это 100% связано с перенасыщением рынка. Начали думать, что это очень достаточно быстрый и легкий бизнес, но это не так.
1: Эксперты также отмечают, что московский кофейный рынок просел заметно сильнее, чем в любом другом крупном российском городе. Такой спад они связывают с перенасыщением рынка, высокой конкуренцией и экономией потребителей.
2: Про искусственный интеллект.
1: Работодатели сегодня больше ценят у соискателей умение пользоваться искусственным интеллектом, чем знание английского языка. Такие выводы аналитики сделали на основе совместного исследования Яндекс.Практикум и GetMatch. Например, к маю этого года их указали как обязательное требование в 43% вакансий для диджитал-специалистов. В прошлом декабре этот показатель был почти на 8,5% ниже. Чаще всего от соискателей ждут навыки ставить задачи нейросетям, проверять их ответы и встраивать ИИ в рабочие процессы. Эксперты отмечают, что сегодня одного умения переписываться с нейронкой рынка уже недостаточно, а сам диджитал стал новой нормой. При этом зарплатная премия за ИИ-навыки снизилась почти втрое за 3 года. Но она еще все еще выше, чем за управленческие и творческие навыки. Официальный курс доллара на выходные и понедельник 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер 1.

Забросили все дела, тем более, если они, как в этой песне, дрянь. Разберемся с ними в понедельник, а пока вспомним, что на подходе предпоследние летние выходные. Давайте проведем их в отменном настроении и, конечно же, в компании самой лучшей музыки на Авторадио. С вами этим вечером на одной волне Денис Левашов. Мой вам такой пламенный привет.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон.
1: О чем вы мечтаете? Да все очень просто. Квартира, дом, баня, бассейн.
2: Автомобиль, мотоцикл, яхта, воздушный шар.
1: Мальдивы, Сейшелы, Алтай, Байкал и даже Северный полюс.
2: Вы мечтаете? Авторадио исполняет ваши мечты.
0: Суперигра «Много денег».
3: Счастливый сезон.
0: 10 сентября.
3: Третий суперфинал.
1: Просто зайдите на сайт Авторадио.ру, поменяйте гудки в телефоне на гимн Авторадио, поделитесь вашей мечтой
2: и 10 сентября, возможно, мы позвоним именно вам.
0: Много денег. Счастливый сезон. 5 миллионов рублей. 5 ваших заветных желаний.
3: А в шестом финале Озонбанк исполнит еще одну мечту.
0: Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег.
3: Счастливый сезон.
0: Суперигра на Авторадио. 0+.
4: Генеральный партнер ООО «Озонбанк».

0: новости.
1: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов об основных событиях к этой минуте. Wildberries запускает сеть партнерских пунктов приема товаров. Об этом сообщили в пресс-службе маркетплейса. Теперь партнеры компании смогут получать дополнительный доход за приемку и обработку поставок, а также за возвраты продавцов. Кроме того, Wildberries будет начислять вознаграждение за каждую принятую коробку, так же, как и в пункте выдачи заказов. А если возвраты продавцов будут находиться в центре обработки товаров более 3 дней, компания произведет доплату за временное размещение этих поставок. Доходы мужчин от 150 тысяч до 250 тысяч в месяц россиянки считают комфортным для отношений. Как пишет газета «Ру», почти половина российских женщин считает, что их партнер должен полностью обеспечивать семью, и лишь 2% согласны делить семейные расходы поровну, то есть 50 на 50. Отталкивают же россиянок азартные игры и ставки, постоянные займы у друзей, скрытые кредиты, жизнь от зарплаты до зарплаты и нежелание мужчины работать. Желтый уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье из-за тумана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на гидрометцентр. Предупреждение будет действовать сегодня с 22 часов до 8 часов утра субботы. При этом ухудшение погодных условий ожидается только в отдельных районах. По прогнозам синоптиков, в ночное время осадков не будет. Возможна переменная облачность. Температура воздуха в Москве и Подмосковье в ночные часы составит от 9 до 14 градусов. К данной минуте это вся информация. Следующий выпуск новостей через полчаса.
0: Авторадио.

0: выгодные новости в эфире. Получите до 360 тысяч рублей от государства и акции Сбера в подарок при подключении программы долгосрочных сбережений. Подробности акции в любом отделении Сбера или Сбербанк онлайн. ПАО «Сбербанк». ОГРН 102-770-013-21-95. Москва. 18+. Услуги по организации управления средствами долгосрочных сбережений осуществляет АО «МПФ Сбербанка». Подробнее об акции, условиях управления активами, а также иная информация, подлежащая раскрытию, на sberbank.com/promo/pds. Есть ограничения.
1: Ты дома. И слава богу, в семье все хорошо. И жизнь идет своим чередом. Или проходит. Ты это почувствовал, да? А как же иначе? Ведь там сейчас твои друзья, одноклассники. За тебя, за твою семью они. А ты дома.
2: Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
3: СПА или спорт? Театр или кино? А может, заказать ужин домой?
4: Оформите премиальное обслуживание в Сбере в Сбербанк онлайн и настраивайте привилегии для себя каждый месяц. Премиальный Сбер, когда выбираете вы. Премиальное обслуживание – пакет продуктов и услуг сервисов, предоставляемых клиентам, заключившим договор об обслуживании пакета услуг. ПАО «Сбербанк». Город Москва, улица Вавилова, дом 19. ОГРН 102-77-00-13-2195. Подробности на sberbank.ru. 6+.
5: Авторадио.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 10 вечера в столице.
0: Новости.
2: Здравствуйте, в студии Дмитрий Севастьянов. В этом выпуске об основных событиях дня.
3: Про главное.
2: В Геленджике зафиксировали нехватку бензина на заправках. Как пишет российская газета со ссылкой на заявление властей города, объемы и график поставок топлива не покрывают реальных нужд курорта. На большинстве городских АЗС в наличии имеется только дизельное топливо. Глава муниципалитета Алексей Богодистов сообщил, что в настоящее время администрация ведет переговоры с профильным министерством Краснодарского края и нефтяниками, чтобы увеличить объемы поставок. Между тем, нефтяные компании наращивают поставки бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. Об этом сообщили в правительстве по итогам совещания у вице-премьера Александра Новака. Дополнительное топливо поступает в том числе за счет импорта, а также выпуска бензина и дизеля разных экологических классов.
3: Про нововведение.
2: В России появится новый налоговый вычет. Уже с 1 сентября россияне смогут оформить его на долгосрочные сбережения. Новая мера позволит вернуть часть НДФЛ с суммы страховых взносов по договорам добровольного страхования жизни. Они должны быть заключены с 1 января 2025 года. При расчете учитываются взносы за себя, супруга или близких родственников. Граждане смогут вернуть в пределах 400 тысяч рублей в год, а если договор оформлен на детей, лимит увеличивается до 500 тысяч.
3: Про Центробанк.
2: В России допустили паузу в снижении ключевой ставки осенью. Такой прогноз дал эксперт по фондовому рынку Мгарда Капитал Кирилл Селезнев. Он также считает, что данные по инфляции за август у Центробанка окажутся уже в сентябре. И если топливная история к этому времени нормализуется, то аргументов для снижения ключевой ставки хватит. Это повлечет за собой и снижение ставок по кредитам, отмечают эксперты. Например, по потребительским кредитам они составят от 27 до 30%, а по рыночной ипотеке от 15,5 до 17%.
3: Про цифровой рубль.
2: Продолжая тему финансов, Центробанк хочет сделать цифровой рубль доступным без интернета. По словам директора Департамента национальной платежной системы регулятора Аллы Бакиной, сейчас подыскивается технологическое решение, которое позволит проводить такие платежи как гражданам, так и бизнесу. При этом функция появится не сразу. А еще Бакина рассказала, что логотип цифрового рубля будет ярко-красного оттенка. Между собой эксперты называют его дофаминовым цветом.
3: Про мошенников.
2: Мошенники за 5 дней продали топливо почти на 4 миллиона рублей. Как пишет РБК, в интернете появились фишинговые сайты с предложением купить бензин, газ или дизель на 20-30% дешевле рынка. Например, АИ-95 предлагали по 55 рублей 90 копеек за литр, а дизель по 58 рублей 50 копеек. Мошенники могли маскироваться под бренды 9 федеральных сетей АЗС, а ссылки на фишинговые ресурсы размещали в автомобильных чатах, соцсетях и комментариях в новостных каналах.
3: Про страхование.
2: В России начали чаще ремонтировать машины по ОСАГО. Доля натуральных компенсаций достигла досанкционного уровня. По данным Российского союза автостраховщиков, в этом году она составляет почти 5,5%, а в июне выросла почти до 8%. При этом в отдельных регионах показатель оказался значительно выше. Эксперты связывают рост с тем, что поставщики наладили альтернативную логистику, а сервисы накопили опыт работы с китайскими автомобилями и машинами ушедших брендов. Официальный курс доллара на выходные понедельник 82 рубля 92 копейки, курс евро 96 рублей 86 копеек. Дмитрий Севастьянов, служба информации.
0: Авторадио. Номер один в России.

Каждая песня авторадио адресована именно вам, друзья. Ловите их и отвлекайтесь от забот будней. Вечер пятницы за окном. Всем желаю отличных выходных и потрясающего времяпрепровождения. С вами сегодня Денис Левашов. Будьте счастливы и берегите себя, любимых.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: В городе Санкт-Петербург жил-поживал замечательный человек Евгений Крицкий.
2: И была у Евгения мечта. Простая и конкретная. 1 000 000 рублей.
1: Женя все сделал правильно. Поменял гудки в мобильном на ГИМ, слушал Авторадио и верил в свою мечту.
2: И вот 4 июня в прямом эфире...
3: Какая песня! Или какой артист только что звучали в эфире Авторадио?
4: Возьми мое сердце, мою душу.
3: Да! Молодец!
0: Мечта Евгения Крицкого сбылась. И ваша обязательно сбудется. Суперигра. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе в Телеграм или на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон.
5: Мечты сбываются.

0: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца августа, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
1: «Спортмастер» предлагает двойную выгоду. Счет в вашу пользу. Скидки до 50% и 100% кэшбэк за любую покупку каждому.
2: Кэшбэк бонусный по 31 августа. Подробности на сайте sportmaster.ru.
3: Подключите эквайринг в Альфа-банке и получайте кэшбэк до 10 тысяч рублей за обороты. Обслуживание бесплатно навсегда. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Подробности на alfabank.ru. АО «Альфа-банк».
4: Родина. Мы часто произносим это слово, порой не задумываясь, а что это такое. Некоторые говорят, что Родина – это весь мир. Некоторые, что это только твой дом. Так бы мы и не задумывались о том, что такое Родина. Но сейчас все стало на свои места. Родина – это там, где родные и где свои. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине? Родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Только синие и хрустящие. Доллары нового образца в Альфа-банке. Меняйте доллары и евро по самому горячему курсу. И забирайте свежие купюры в ближайших офисах и банкоматах. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
6: Авторадио.

В небо смотреть, друзья, сейчас самое актуальное занятие, поскольку именно август считается тем самым месяцем, когда видны даже самые мелкие звезды. Плюс под падающие звезды можно еще и заветное желание загадать. Не стесняйтесь смотреть в небо, тем более, что это не мешает параллельно наслаждаться лучшими хитами на Авторадио. Послушали группу «Лицей», теперь уделим внимание парню, который в качестве псевдонима взял одно известное мексиканское блюдо. «Буррито» в эфире.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 11 вечера.
0: Авторадио. Номер один.

поисках счастливчиков находится сейчас Авторадио. Продолжается 13-й счастливый сезон игры «Много денег». Сейчас в ее банке 25 тысяч рублей. Уже завтра кто-то сможет забрать эту сумму себе. Но мне хочется напомнить о другом. Приближается суперфинал. 10 сентября он состоится, и в нем мы исполним чью-то заветную мечту. Возможно, вы хотите закрыть ипотеку или стать обладателем новехонького авто. Для Авторадио нет ничего невозможного. Регистрируйтесь в игре «Много денег» на сайте авторадио.ру. Там меняйте гудок мобильного на гимн Авторадио и делитесь своей мечтой. Возможно, именно ее мы и воплотим в суперфинале 10 сентября. Желаю вам бесспорной удачи в игре и возвращаю в лоно музыки. Зовут меня Денис Левашов. Мой вам вечерний привет.

Нет грусти в эти летние деньки. Завершается потихоньку пятница. Завтра суббота. Ей мы поем дифирамбы. Ну а вот следующая песня на Авторадио посвящается всем мамам. С вами этот вечер провел Денис Левашов. С выходными вас. Отдыхайте с удовольствием.

0: Авторадио.
1: I'm nothing special, in fact.

0: Реклама на Авторадио. 58-88-88.
1: Мы все решаем быстро на лету. Останови.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: Полночь в столице.
0: Авторадио. Номер один.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В Москве 1:00 ночи.
0: Авторадио. Номер 1.

Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: 2:00 ночи в Москве.
0: Авторадио. Номер один в России.

0: Авторадио и Озонбанк представляют. Много денег на Авторадио. Счастливый сезон. Люди мечтают и выигрывают.
1: Да еще как выигрывают. Вера Лаврикова из Москвы мечтала закрыть кредит на машину.
2: Мечта на миллион, а точнее на 1 300 000 рублей.
3: И вот 2 апреля в прямом эфире Авторадио.
4: Какая песня или какой артист только что звучали в эфире радиостанции Авторадио?
5: Мой любимый Денис Клявер «И не надо лишних слов».
6: Молодец!
0: Мечта Веры Лавриковой сбылась. И ваша обязательно сбудется. Много денег. Счастливый сезон. 5 000 000 рублей. 5 ваших заветных желаний. А в 6-м финале Озонбанк исполнит еще одну мечту. Просто расскажите о ней в мечтаботе на сайте Авторадио.ру. А также наш генеральный партнер удвоит выигрыши из денежного призового фонда всем, кто будет получать их на карту Озонбанка. Много денег. Счастливый сезон. Мечты сбываются на Авторадио. Плюс.
7: Радиоканал «Авторадио Калуга». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ТУ 40-00-325. Выдано Управлением Роскомнадзора по Калужской области 28 декабря 2017 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

здесь, чтобы знала ты, я есть, узнаешь меня, и я тебя узнал. Через мили и века, вот тебе моя рука, ты зовешь меня, чтобы я тебя позвал.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

Радиоканал «Авторадио». Регистрационный номер серии L номер FS-77-81-939. Выдано Роскомнадзором 24 сентября 2021 года. Информационная продукция радиоканала не имеет возрастных ограничений.

0: Авторадио. Первое автомобильное радио.
1: В столице 3 часа ночи.
0: Авторадио. Номер один в России.